меру, узреть смертная сфера. А что дальше, не знаю, как дети играем у самого края, гуляем по грани. Свои поймут, о чем я, добра им у приюта поют. Дорога к краю прямая, там точно ждут. Знаю.

Стихи лжет не меньше, чем все остальные. Пережеванный слог я сквозь зубы харкну на асфальт. Желчь безумных идей, неумелые рифмы больные, бред видений ночных, бытия каждодневного смрад. Я глазею в окно, как листаю с картинками книжку. Вот, отбившись от своры, рыжий пес под забором дрожит. Вот у пса отобрал кость оборванный, грязный мальчишка. Ведь ему, как и псу, надо как-нибудь день пережить. Сколько водки не пей, все одно не заглушишь досаду. Сколько лоб не калечь, а полы новомодных церквей. За душою твоей из прекрасного райского сада светлый ангел летит по прямой. Только черти быстрей, за душою твоей из прекрасного райского сада добрый ангел летит по прямой. Только черти быстрей. Распахнулись двери объектов новейшей культуры, образцовых столовых, борделей, ночлежных домов. «Едет барин!» На МКАДе железной стеной встали фуры. Свой мчится кортеж в окружении верных ментов. Ожиревший чиновник, упырь в пиджаке от Бриония. 90-х братва в сотню раз симпатичней, чем он. Продвигая в народ людоедские волчьи законы, клал с резьбой на людской, на бандитский и божий закон. Постигая уют и покой меблированных комнат, где халявным бухлом под завязку набит мини-бар, в окружении женщин, прекрасных, нетрезвых и знойных, вспоминать о душе все равно, что мочиться в пожар. Средь потасканных женщин, прекрасных, нетрезвых и знойных, вспоминать о душе все равно, что мочиться в пожар. Узколобая мудрость глаголит из старого кресла. Здравым смыслом она именует обычный испуг. Жить тревожно, обидно до слез, тошно, неинтересно. Темнеет в глазах, и усталость навалится вдруг. Нашей жизни цена — 3 червонца по меркам Иуды, а высокой любви в день базарной не больше рубля. Удивляюсь тому, как по жизни все просто и грубо, и паяться порой поднимаются в ранг короля. Под восторженный визг неуемный тандем продолжает, как Сусанин страну по болоту по кругу водить. Патриоты шипят, что отчизну враги окружают. Не хватает ума, сил и времени их рассудить. Современным аскетам охота по многу и сразу, а борец за права от мозгов оттирает кастет. Перепуталось все, телевизор заткнул людям разум. Он отныне для нас и свобода, и правда, и свет. Перепуталось все, Бог с экрана затмил людям разум. Он отныне для нас и свобода, и правда, и свет.

0: Злые поэты, художники, прочий бомонд.
1: Может быть, работяга, услышав слезливую песню, этим вечером с пьяну соседу башку не свернет. Может быть, он сегодня жену не прибьет сковородкой, стящий кухонный нож не использует как аргумент. На работе начальнику в печень не сунет отвертку, и в дремучей душе загорится спасительный свет.
0: Смех придворных шутов безразличен, как рокот мотора. Гулко колокол бьет в новостями промытой башке. Мы уходим в себя, и не ждите, вернемся не скоро, чтобы снова плодиться, бухать и растить ВВП.
1: Мы уходим в себя, и, конечно, вернемся не скоро, чтобы снова плодиться, бухать, выбирать ВВП.

дорогу зальет в полной мере. Где же серость небес? Трибунал, что немедля воздаст всем сестрам по серьгам, а братьям по крестам и по вере. Антисептик, что землю продезинфицирует в раз. В изобилие жратвы захотелось вам зрелищ?

0: влияют на ваши умы.
1: Тот, кто пишет стихи, тоже нехристь, подлец и предатель. И слова черной рвоты стекают на ваши умы.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм. Город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали. Поехали.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Pearl Jam. Одна из четырех ключевых групп основателей музыкального движа гранж. Группа быстро стала известной благодаря своему первому альбому «Ten» 91 года. За свое 30-летнее существование Pearl Jam выпустили 11 студийных альбомов, 2 мини-альбома и 8 концертников. На сегодняшний день по всему миру продано более 90 миллионов копий. Pearl Jam пережили и превзошли многих своих современников по альтернативному цеху и считаются одной из самых влиятельных групп десятилетия. 7 апреля 2017 года Pearl Jam были включены в зал славы рок-н-ролла. Заценим вещь с последнего альбома Pearl Jam Super Blood Wolf Moon.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали! Поехали!

0: нет билетов.
1: Привет, друзья! В эфире
2: «Мир неформатный»
3: радио.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

тьмы ни света нет. Сбивает с толку нас то, как светило спектр воспринимает глаз. Планету облепил тягучий полумрак и сажу отбелил. Не отличить никак. Нет правды на земле, как, впрочем, нет и лжи. Кто смог повыше влезть, кому принадлежит возможность без помех с экрана вгнуть свое, того слова в момент мы истиной сочтем. Отсутствует мораль. Суть этики всегда условностей вуаль, запретов череда. Сперва петля и плеть загонят под хомут. Глядь, через пару лет уже запрет зовут законом, а потом отсутствие свобод, внушение кнутом за нравственность сойдет. Нет никакой любви, химическая блажь. Лишь тот неуязвим, кто распознает фальшь. Сквозь снегопад невзгод, сквозь пляски на краю, и в культ не возведет иллюзию свою. Нет ни добра, ни зла. Придуманы они как будто на века, но пролетают дни, наращивая люфт, срывая тормоза и с минуса на плюс, меняя полюса. Ни яви нет, ни снов, ни воли, ни цепей, ни рая, ни котлов, ни бога, ни чертей. Чисты кругом холсты, реальности объем, лишь кокон пустоты. И ты, как в гипсе, в нем.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

кулис. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесла? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше

самолете наши взлеты беды. Беды, победы.

0: Стукни Ваську.
1: Так, так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не фарма.

Суетой озабочен, город прячется в тень. В горбольнице рабочий завершается день. Молкнут серые стены, незаметный медбрат, заступая на смену, надевает халат. В тишине отделений он идет не спеша, где за каждой, за дверью в мясе бьется душа, изнывая от боли, что не в силах терпеть, призывая безмолвно милосердную смерть. Но у смерти порядком в этом мире забот, и она к бедолагам верных ангелов шлет. Служат ей беззаветно стетоскоп да игла, и почти незаметно под халатом крыла. Вот парнишка-десантник на втором этаже, в кому пули отправлен и не выйдет уже. Бледный и обреченный он на койке распят. Ни дыхания, ни стонов, лишь пищит аппарат. Ангел смерти неслышно в темноте прошуршал, поклонился парнишке и на кнопку нажал. Отключилось питание и промолвил медбрат: «Спи спокойно, солдатик, я разрушил твой ад». А в соседней палате ветеран-инвалид на казенной кровати неподвижно лежит. Деда после инсульта паралич доконал. Для родных он обуза, им квартира нужна. Доброй смерти послушно выполняя приказ, опустилась подушка на лицо старика. Слышен голос медбрата: «Ты свободен, отец. Полужизни проклятой и мучением конец». А в конце коридора женщина средних лет под больницей.

0: А итак, друзья, добрый вечер.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
0: 21:00, секунда в секунду. Мы сидим тут, меня конь подстрекает. Давай, давай, быстрее, быстрее. А я сижу, смотрю на него, ухмыляюсь, играюсь на его нервной системе. Вот, здравствуйте, друзья. Программа 5+1 очередная стартанула. И сегодня, как ни странно, все треки конь отобрал у нас на неформатке. Вот, про эту половину из них я слышал. Вот. Но тем не менее, попробуем так. Вот. Сегодня даже Димас обещал нам махровую попсу включить в эфир, чем несказанно меня порадовал, потому как мы становимся наконец-то демократичными. А то мы все рок да рок. Вот, пора уже, блин. А вот сюда я не написал. Вот думаю, что-то я забыл.
1: Да, а ты потрещи. Я пока потрещу, да. Так вот, Захар уже сказал о том, что программа сегодня у нас, как всегда, примечательная. Чем она на этот раз примечательна? Тем, что сегодня все треки, которые будут звучать в программе 5+1, они взяты с нами с сайта неформатная.ру. И действительно будем на это надеяться, что в дальнейшем отойдем мы уже от поисков треков на Роклабе, поисков треков на других ресурсах, поисков треков у себя в загашниках, да, будем все треки брать непосредственно с неформатного радио. Что по географии? У нас сегодня также богатая география. Представлены у нас такие города, как Санкт-Петербург традиционно, Москва, Ростов-на-Дону.
0: Хочу прилепить коняшку, она второй раз уходит, блин.
1: Ну, коняшку потом прилепишь.
0: Хочу.
1: Также у нас замечательные гости из Беларуси, город Минск, Братская республика, сябры наши, да. Ну и, соответственно, вот, пожалуй, что и все. Это вот, про Ростов-на-Дону я уже сказал. Кстати, по поводу Ростова-на-Дону. Огромный привет Андрею в Ростов папу. Спасибо ему за то, что уже второй раз подряд у нас программа цветет и прирастает ростовскими группами.
0: Я прилепил коняшку.
1: Коняшку прилеплена, да.
0: Ты не искал коняшку, блин.
1: Так вот, Андрею огромное спасибо. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Я думаю, что в Ростове папе очень много хороших групп. И мы их, естественно, в эфир будем ставить, если они мне понравятся. Вот. Ну, это, в принципе, вся, пожалуй, пока что информация по поводу сегодняшнего эфира. Ну, я думаю, что можно стартовать, можно ставить трек. Первый, да?
0: Аську забыл. Я все забыл. Вот хорошо Санек напомнил, пишет, я сегодня без Аськи. Он мне написал в Zuhero чат. Друзья, как с нами коннектиться, да? Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Во-вторых, у нас есть эфирный чат Zuhero во ВКонтакте, если кто-то не любит Аську. Ну и мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Вот, а вообще зайдите на неформатная.ру, там две наши гнусные морды прям должны быть сейчас. Сейчас я проверю, кстати, на морде сайта, да, вот. И там есть все кнопочки, по которым с нами можно связаться. Вот, я все сказал.
1: Ну что, теперь я скажу, да, перед тем, как первый трек поставить. Я, если честно, до сих пор не разобрался, хоть мне Захар два раза объяснял, каким образом формируется третий уровень, второй уровень, первый уровень, да. Ну я недолго, ничтоже сумявшийся, да, недолго думая, просто-напросто сегодня поставил очень полюбившуюся мне песню под первым номером. Что за песня, что за группа? Наши сябры, друзья наши из Братской Республики Беларусь, Земля Королевы Мод, которые идут у нас в третьем рейтинге ротации. Захар, возможно, позже объяснит, что это такое, туда попасть, со второго на третий, с первого на второй и так далее, да. Про эту группу, к сожалению, я практически ничего не знаю, только кроме того, что это группа из Минска, делает она обалденные песни, хорошая лирика, хороший вокал, но вообще ребята очень серьезные, то есть, когда я их услышал, ну, я не обломался, когда послушал их песни, я думаю, что, в принципе, с этой группой мы будем коннектиться, контачить, и эти песни будут звучать у нас в эфирах часто.
0: А я тебе расскажу, эта группа, они, во-первых, у нас практически сорвался, как-то мы даже мутили совместный эфир, то есть должен был быть полноценный эфир, но ребята поехали куда-то на гастроль, короче, я уже не помню, что какой там был сырбор, но смысл был в том, у нас же разница во времени, и у нас эфир был в одно время, а они в это время только вот выдвигались на фест. Соответственно, у нас сорвалось. Вот, поэтому, Колка, я тебе напоминаю еще раз про твое обещание, если ты слышишь нас, конечно, да? Вот, все-таки надо это дело замутить. Вот. И сейчас мы прямо вот начинаем эфир с песни «Земли». Земли. Земли. Земли, королева. Вот. «Сердце дурака», охрененный трек. То есть, в принципе, я уже начинаю до этого хвалить, потому как он вообще он уже у нас в ротации.
1: Но, тем не менее,
0: вообще он уже в ротации. Вот, поэтому как-то так. Так, кто-то мне что-то. А, вот, вот, Колка сам написал. Хочет позвонить. Хочет позвонить, но не использует клип. А, дружище, сейчас мы знаешь, что сделаем? А давай мы сейчас отведем 5 плюс 1. Потерпи там, ну буквально мы обычно к 10 заканчиваем. Вот, а потом мы тебя вытащим в скайп. Вот, заведи пока себе скайп какой-нибудь, и потом мы вот пообщаемся прямо в эфире. А сейчас пока слушаем песню «Сердце дурака», поехали.

0: Ну вот, начали мы с Калюни, подключился к нам Харьков, подключился к нам Челябинск. Кстати, друзья, как там? Мы сегодня наблюдали Челябинскую электровафельницу. Вот, привет, Калюня, привет, дорогой. Не знаю, слышишь, не слышишь. Ну, видимо, слышишь, раз попытался позвонить. Давай попробуем мы это дело в скайпе оформить после программы 5+1. Вот, надеюсь, что у нас получится. Я попробую экстренно все настроить и вытянем таки тебя.
1: Ну, а Николаю от меня огромный респект, огромный привет. То есть не зря эта песня находится на вершинах наших, как их назвать, хит-парадов, не хит-парадов, да? Ну, наших рейтингов, скорее всего. Песня действительно очень хорошая, текст очень цепляет, вокал, подача, аранжировка, все вообще на уровне.
0: Вот, Москва тоже слушает. Да, на самом деле нас много кто слушает. Просто вот я основных. Всем привет, друзья. Давайте мы сейчас, мы обычно завели такую привычку в 5+1 не передавать привет. Вот 5+1 закончится, начнем плотно общаться. Сейчас мы только выслушаем конкретно комментарии по трекам, которые прозвучали, дабы их зачитать или не зачитать. Да, потому что есть такие комментарии, которые читать просто не хочется. Вот. А вот после 5+1 будем передавать приветы, посылать нахер начальство. Короче, заниматься всем, чем нам обычно нравится.
1: Да, ну и пользуясь случаем, хочу передать пожелания всем музыкантам, которые нас слушают, да, и их, скажем так, поклонникам. Ребята, не ждите тупо исполнения своей песни, да, или той песни, которую вы ждете, да, песни вашего любимого коллектива. Песни идут в эфир разные, да. Если вам что-то нравится, комментируйте. Если вам что-то не нравится, тоже отписывайтесь, потому что, ну, работаем для вас, и нам действительно интересно знать ваше мнение.
0: Как обещал, холодное пиво. О, кому? Где мое холодное пиво?
1: Мое холодное пиво, вот оно.
0: Ну, кроме нас, у него КХЛ. А что такое КХЛ?
1: Конская
0: хоккейная лига.
1: Ну, возможно, да. Ну что, ребят, «Сердце у дурака» послушали. Земле королевы мод, огромный привет сибрам нашим в Республику Беларусь. Значит, переходим плавно к второму исполнителю. Я вот просто сейчас вот читаю свой талмуд. Я просто охреневаю от того.
0: Кстати, Конь начал бумагу экономить. Он талмуд, и теперь у меня прям распечатывает. Я понял.
1: Я просто в отпуске. Обычно я делаю на работе, ну, так как у меня дома принтер нет, поэтому решил воспользоваться Захаровским. Так вот. Следующая группа очень интересная. Чем она интересна? В первую очередь своими регалиями, да? Я когда вот эти регалии посчитал, просто реально охренел. Я сейчас зачитаю вам, ну, коротенький список, да? Я думаю, вы тоже сами охренеете. Так вот, группа называется «Первая премия». Базируется она в Санкт-Петербурге. Ну, как они сами говорят, это музыка для взрослых.
0: А это вот попса,
1: людей,
0: которую ты обещал,
1: да?
0: Да, я помню,
1: что. И что это за попса? Для тех, кто уже знает истинную цену словам, чувствует музыку приятным, мучительным касанием ее уголков души, ну, эта группа, собственно говоря, делает свои песни. Если вы устали от безголосой попсы с безликими текстами и музыка на 3 аккорда, и уверены, что в России не делают хорошую музыку, тогда не пропустите вот сегодняшний трек от группы «Первая премия». Что это за группа? Автор песен группы, он же солист, Филипп Гинзбург, он работал как композитор с такими звездами, как Григорий Лепс, Анита Цой, многие другие попсовые артисты. Обладатель 4 наград «Золотой граммофон» в составе группы «Танцы минус». Играл он там на клавишах и на скрипке. Участник фестивалей, ну, «Максидром», «Нашествие», «Мегахаус», «Русская зима», «Юрмала» и так далее. То есть сами видите, да, что человек действительно заслуженный музыкант. Я так понимаю, что тоже очень неплохой, даже не то, что неплохой, а очень хороший, да, судя по песне, которую я сегодня слушал, да. И чем еще примечательно? Тем, что, когда, вот помните, наверное, был проект на нашем, ну, на нашем общественном канале, когда танцевали наши звезды, фигурное катание, да, и вот, в частности, Татьяна Навка с Маратом Башаровым, очень интересный дуэт, я за него всегда болел, самый интересный, самый красивый, на мой взгляд, дуэт.
0: Так мы сейчас Башарова будем слушать?
1: Нет, мы сейчас будем слушать Филиппа Гинзбурга и...
0: А при чем тут Башаров с Навкой?
1: А я сейчас объясню, потому что, когда они катались на коньках на вот этом вот катке, песня «Вьюга», как раз Филиппа Гинзбурга, она звучала во время их программы.
0: Несчастный ты человек, ты телевизор смотришь. Я телевизор не смотрю. Вот, поэтому я спокойно живу. У меня меньше седых волос в голове, чем у тебя.
1: Ты видел мои седые волосы, да? У меня седых волос уже довольно-таки немало.
0: Это все от телевизора.
1: На, видимо. Ну что, значит, я что еще хочу сказать по поводу группы «Первая премия». Действительно, очень интересная попса, даже попсой сложно назвать, потому что это больше, чем попса, на мой взгляд. Попса — это, ну, не совсем красивое слово применительно к этой группе и к их песням. Вот. Я думаю, что всем это понравится, тем более, что нам действительно пора быть более толерантными в музыкальном плане, не один рок ставить, но также качественную приятную попсу, почему бы ее не поставить.
0: Не, а что, у нас проскакивала попса, вот помнишь девочка, которая из Карачаева-Черкесия.
1: Алботова, Марьяна Алботова.
0: Вот, это же замечательно.
1: Или там, допустим, та же самая Фатима Китаева. Хотя это больше рок, тоже Карачаева-Черкесия.
0: Вот, а вот Черкесия так, так к нам и не вернулась. А так хотелось, блин, так хотелось. Талмутовед, блин. Ты талмутовед, блин.
1: Ну что, ребят, меньше слов, больше дела, больше песен. Ставим эфир «Первую премию Санкт-Петербург». Питеру привет. Ребята, слушаем, комментируем. Я думаю, что никого эта песня равнодушна.
0: А мы сегодня лишились одной группы из Питера.
1: Ладно, об этом позже.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: 21.18 на наших зеленых системах. Ну, первое впечатление было, вот мне, кстати, из Питера тоже пишут то же самое с Apple. Кай Метов с Тамарой Гварцетели. Она у нас уже со всеми перепела, с B2, и вот теперь с Каем Метовым. Он, короче, он еще и Каю Метову писал, я понял. Вот, но первое впечатление было... Вот именно Кая Метовская, прямо вот захотелось спеть Position Number 3. Вот, потом вот когда вступила Тамара Гварцетели, я не знаю, кстати, кто девушка.
1: А я, это мое упущение, кстати, я извиняюсь. Уникальный вокал вот у этой девочки, да, у этой женщины.
0: Я понял, что это Степ.
1: Ну смотри.
0: Я понял, что это Степ, и решил, что все-таки трек нормальный.
1: Захар, значит, я хочу сказать, про Филиппа сказал, сейчас скажу и про вокалистку, да, про вторую вокалистку. Это замечательная Любовь, Любовь Алекс, да, это солистка группы «Иван Чай», 12 лет она пела в составе данной группы, владелец титула «Кумир 21 века». То есть у ребят все серьезно, и действительно, вот эта работа, ну это да, это попса, я не скрываю, что это попса.
0: Не, попса, но это нормально. Попса,
1: качественно,
0: это
1: хорошая,
0: не,
1: умная
0: есть
1: попса.
0: Один минус, кстати, вот пишут тоже люди сюда, вот Ваську нам, монотонный очень трек получился, то есть вот он как-то вот как начался, бум-бум-бум, и вот он так вот всю, вот, если бы не вокал, наверное, бы трек провалился бы.
1: Но согласись, все вкусно. То есть и анжировка, и вокал, вот и сведение, все вот фирма. Это на самом деле.
0: Ну, фирма фирмой, звук хорошо умеют все делать сейчас в наш компьютерный век, да. Но вот все-таки монотонность убивает. А так, в принципе, вполне достойный трек. Мне. Ну, такая вот у меня средняя. Не знаю, как куда определиться, да? И неплохо, и не хорошо, нормально.
1: Кстати, между прочим, Филипп выкладывал также на неформатном радио свой трек инструментальный. Тебе он очень понравился, кстати, если я помню.
0: А, это вот
1: он и есть, да. У ребят очень много, я так понимаю, хороших песен. Филипп, Люба, если вы нас слышите, выкладывайте еще песни, да, с удовольствием послушаем и, может быть, поставим в эфир.
0: И побольше вот этого вот инструментала. Я себе сборничек соберу.
1: Поменьше, потому что я
0: буду кодить, я буду сайты рисовать под инструментал. Очень расслабляет, серьезно, раза три послушал. Вот, итак, едем дальше.
1: Едем дальше, у нас сегодня в эфире, очень много песен такими... с названиями хрен просышь какими. То есть вот сейчас была Шаба-да-дуба. Дальше у нас будет прозвучит песня, которая называется «Тинтель-винтель», а еще дальше будет «Тора-бора», короче, тут пипец, вообще у нас что за треки, вот, ну и плавно переходим к третьему треку.
0: А потом меня спрашивает Зухер, а что ты куришь в эфире такое, да? Это все конь, он просто собирает «Тинтель-винтель», «Торы-боры» и всякую вот шарамбуру. Вот, ладно, рассказывай.
1: Ладно, рассказывай следующим исполнителям. Следующая песня у нас тоже, она такая попсовая, исполняет ее Юрий Арцизов из Москвы. Называется он «Тинтель-винтель», как я уже говорил, да? Что об этом исполнителе могу хорошего сказать?
0: Ну, Юрка, он больше не попсист. Он больше шансонье, наверное, какой-то.
1: Ну, да,
0: вот,
1: такой,
0: ближе к этому.
1: Ну, может быть, да. Но вот у меня как-то ассоциация все-таки первая была именно с поп-музыкой, да? Значит, первые песни у Юры появились на свет в 1988 году, то есть это Советский Союз еще, да? Для студийной концертной деятельности Юра привлекает сессионных музыкантов. Слушает он сам исключительно русский рок, то есть это кино, Алиса, Аквариум, Нау, Пикник, Чиж, Сплин. Ну и, собственно говоря, у этого человека огромный опыт выступлений в московских клубах и кабаках, а также на площадках.
0: И спасибо огромное Юрку, он, кстати, вот не все знают, это он Зухеру отбивку сделал в эфир, вот.
1: У вас.
0: Вот.
1: Спасибо,
0: Юрий. Спасибо тебе, Юрок, вот теперь на весь мир говорю, хотя я много раз это говорил.
1: Вот. Ну вот, и вот песня «Тинтель-винтель», да, она меня вот прям вот зацепила за живое. Она такая незамысловатая, такая незатейливая, но такая бодрая, позитивная и очень интересная. То есть, когда я услышал первый раз, думаю, вот оно, вот что нужно ставить в эфир.
0: Слушай, ну, у нас беда какая-то, у нас третья песня уже в 5+1, мы еще никого не обосрали.
1: А зачем?
0: Смотри, вот как-то все вот неправильно, я чесаться начинаю, мне надо
1: Захар,
0: срочно выплеснуть куда-то
1: Захар,
0: негативную
1: давай,
0: энергию.
1: Захар, давай мы изменим своим правилам, да, мы обычно +1 не обсираем, давай обосрем +1 сегодня.
0: Давай обосрем +1, хорошо.
1: Я специально поставил, потому что +1 сегодня от кто-нибудь скребет и хитрый конь.
0: Вот, я его обосру, причем могу это сделать прям вот не отходя от микрофона.
1: Ну ладно, хорошо, «Тинтель-винтель», Юра Арцизов, Москва, слушаем.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Итак, друзья, мы тут пытались разговаривать с вами с выключенными микрофонами. Мы вообще большие оригиналы. Вот, привет вам еще раз всем, кто только что подключился. 21-26 на наших зеленых системных. Вот, добавился к нам Бийск, добавился... Настюха, ты откуда? Я вот не знаю. Настюха к нам присоединилась, добавилась Ваську. Всем привет! Вот, ты что-нибудь будешь говорить про Юрку?
1: Ну, я думаю, ты лучше скажешь.
0: Я скажу. У меня вопрос, Юрок, что такое, блин, тинтель-винтель? В меру своей испорченности, конечно, я представил, и у него есть, и у нее есть, у нее вот такой ширины, у него вот такой глубины. Вот, мне на самом деле больше понравилась песняга, у него есть про солнышко какая-то. Вот я не помню, как называется. И вот песня, которая на Новый год у нас играла, тоже вот весьма. А вот это вот какая-то она уж, ну больно наивная, но все равно приятно.
1: Ну, как сказали как-то раз, опять же, про мое творчество, да, раннее. Чистота наивного искусства. Мне кажется, вот тоже подойдет, да?
0: Вот, пишут, даешь тинтель-винтель. При условии, что Юрок объяснит нам, что это такое.
1: Мне кажется, просто расскажет такое слово, типа бляха-муха там, или типа шняга там, ну, типа такое, да?
0: Вот такой глубины, вот такой ширины. Нет, я подозреваю, что тут очень глубокие корни. Вот. Ладно, Юрка. Спасибо тебе за отбивку, ё-моё.
1: И за тинтель-винтель
0: тоже спасибо. И за тинтель-винтель. Да. Мы сейчас тоже пойдем глубину-ширину промерим, пока будет следующий трек звучать.
1: Тем более, я выступаю сейчас в группе «Середина».
0: Да, «Середина», не то, не сё, блин. Вон, не тинтель вам, не винтель. Так, Андрюшка вот тоже пишет про солнышко лучше. Вот, вот, кстати, вот Юркина песня про солнышко, она вот как-то зацепила. Она тоже наивная, но она вот цепляет. Прям вот реально ее хочется. Ты слышал?
1: Нет, не слышал.
0: Я тебя после эфира включу.
1: Хорошо, хорошо. Ну что, плавно переходим к нашему следующему участнику, да? Это группа «Середина» из стольного града Москва. Что про эту группу можно сказать? Еще в конце 90-х годов идея данного коллектива зародилась. И лишь спустя много лет группа осознала саму себя и появилась в музыкальном плане Москвы.
0: И получилось название «Середина».
1: Да, «Середина».
0: Они осознали сами себя и обозвались.
1: Так вот, ребята активно выступают в Москве, по России, за рубежом. Очень широкая география, то есть это Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Самара, Калуга, Геленджик, Преслав, Заевский. Даже они каким-то образом в Таиланд залетели, блин, и в Таиланде там выступали.
0: Для таиландцев.
1: Да, для тайцев, да.
0: Для русскоговорящих.
1: Да.
0: Транссексуалов.
1: Вот, выступала эта группа в разных клубах, участвовала в разных фестивалях. Ну, в частности, мне вот понравилось то, что они выступали на Пустых холмах. Я сам неоднократно был на Пустых холмах, замечательный фестиваль. К сожалению, ни разу на «Середину» не попадал. К сожалению. А теперь я не попаду, потому что фестиваль «Пустых холмов» больше не существует. Вот. Ну и, собственно говоря, у данной группы проанонсирую, сделаю небольшую рекламку. 30 марта состоится концерт в Нижнем Новгороде в рамках арт-проекта «Музыкальный Бамонт». Ну, собственно говоря, кому интересно, можете на информатном радио зайти на страничку данного коллектива, узнать там, что как, что к чему да почему. И если нас слушает Нижний Новгород, приходите на концерт. Я думаю, вы не останетесь равно
0: отдушным. Слушают, я знаю, человек вот 7 у меня в Ваське сейчас, они слушают.
1: Замечательно. Ну и, собственно говоря, композиция.
0: У нас, кстати, в Нижнем есть свой гаишник, где мы, он обещал, он говорит: «Зухер, вы можете там ездить пьяные». Вот.
1: Ну что, Нижний Новгород, приглашай нас к себе на...
0: Пьяных, на машину.
1: Будем там пьяные разъезжать и устраивать всякие безобразия. Так вот, песня называется «Место, которого нет», второе название «Океан». Песня очень серьезная, очень глубокая. Ну, скажем так, я бы не сказал, что она такая какая-то бодрая, веселая, но она действительно очень серьезная, философичная, с хорошим вокалом, с хорошим текстом. Я думаю, что любители русского рока не останутся равнодушными. Сами ребята говорят о том, что их сравнивают с группой «Воскресенье». Я бы не сказал, у них свой индивидуальный почерк, да, с чем-то сравнить не могу, но это настоящий русский рок.
0: А у нас вообще пошла больная тема сравнивать. Вот, мы в очередной раз с Конем переругались до эфира по поводу сравнений группы стилей. Он мне припоминает все, как я наехал на чувака за то, что он сделал один в один песню по Цоя. Вот, и он мне этого простить до сих пор не может. И теперь он мне говорит, что «Зухер, вот того ты чувака простил, а этих не прощаешь». Вот, давайте мы заведем такую привычку никого ни с кем не сравнивать. Вот, я и себе попытаюсь это завести в моду, да, потому что все-таки, я вот сегодня глубоко подумал, мы говорим вот похож на этих. А просто эти, они раскручены, и они одни. Вот когда будет этих много, там 10-20 групп на слуху, тогда это уже будет с своей культурой, да? Соответственно, уже сравнивать будет не с чем. Вот, поэтому предлагают сравнение отказаться. Ну, по крайней мере, в формате неформатного.
1: Согласен. Ну что, слушаем середину.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, 21.36 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами Диджей Зухер, с вами Ехидный Конь, наша Аська 96.47.5. Сегодня она не затыкается, это очень приятно. Вот, Багор 2000. Дружище, представься, пожалуйста, потому что кликухи чморят мой мозг. Я предпочитаю по имени с людьми общаться. Просто на самом деле, не знаю, как тебя зовут. Напиши, я тебя переподпишу в своей Аське и напиши, откуда ты. Ну, Москва, понятно. Вот, написал он мне, понятно, какие вещи вы отбираете для своей программы. Дружище, я тебе расскажу. На самом деле, в отборе треков на программу 5+1 у нас участвует только конь. Вот, и смысл в том, что он выбирает, а я их заранее даже слышать не должен. Вот, я их слышу точно так же первый раз вместе с вами. Но вот сегодня единственный момент, единственная, наверное, передача, когда я практически все, да я все песни слышал. Я все песни слышал, поэтому я сегодня так уже толерантен, да, потому что...
1: Модное словечко,
0: толерантен. Модное словечко, да. Вот, на самом деле, они бывают разные, поверь мне, и он меня от передачи в передачу все больше и больше удивляет. Вот, поэтому тут вопрос спорный. Так, Биск вот пишет, плохо, бесконечность, хорошо. Личное мнение лучше, чем подгонка под сравнение с кем-то. Плохо без... Я не понял, Леха, ты сегодня какими-то замудрыми словами пишешь. Вот, Ростов-на-Дону пишет, трек слухабельный. Настюха пишет, середина, чудесная группа, спасибо. Настюха, откуда ты? Расскажи. Расскажи, хочу все про тебя знать. Так, нормальная тема, пишет Руслан, тоже не знаю. А, это у нас Уйбуй. Это вот который
1: будет
0: Торобора.
1: Торобора сейчас будет.
0: У нас сегодня, блин, одни скороговорки. В эфире хрен выговоришь. Вот. Зачетно написал Питер, придумал открытку под эту композицию. То есть, в принципе, трек всем понравился. Ну и замечательно. Вот, Настюх у нас из Москвы. Сейчас я тоже переподпишу. Остался у нас только вот человек из Москвы не представился, который Маклеод. Маклеод, дружище, напиши, как тебя зовут. Хочу называть тебя по имени.
1: Ну, Захар, я хотел бы еще все-таки твое мнение уточнить по поводу этой песни.
0: Хороший, охрененный трек. Вот. Че, а что я еще могу? Я его слышал уже. Я уже слышал, он хорош. Он хорош, он не занудный, и под него можно работать. Вот. Так, а кто тройку... А, это тот, кто тройку получил от коня в комментах на неформатке. Да от коня, по-моему, кто только не получил тройку. Я коню все время минусую. Я ему колы леплю красные. Так что, если видите напротив коня красный кол, это Зухер ему влепил. Так что особо не переживайте. Вот, каждый имеет право на личное мнение. Вот, и мы с конем вообще нисколько не претендуем на какой-то там глаз народа. Да, просто вот нам так интересно. Он выбирает, я слушаю. Вот, а вы вместе с нами и все вместе оцениваем. Вот, Женек. Все, сейчас я тебя тоже переподпишу, напишу Жене Москва и напишу Насте Москва. А конь пока потрещит.
1: Ну, я на самом деле трещать много не буду, потому что, честно сказать, о следующей группе у меня крайне мало информации. Не потому что я такой вот как бы плохо подготовлен к программе, потому что группа очень молодая. Насколько я понял, группа Уйбуй Оркестр из Ростова-на-Дону, она появилась на свет совсем недавно, в 2012 году. То есть, ну, годик ребятам, может быть, даже годика нет. Они... буквально со старта записали альбом. С этого альбома я почти половину треков слышал. Все треки интересные. Сегодня стоял перед дилеммой. Было две песни, которые вот мог бы поставить в эфир. Песня, которая называется «Не сдадим Торобора», титульная песня с этого альбома, он так называется, да? И песня «Ленин». Сначала хотел поставить Ленина.
0: Хорошо, что ты не поставил Ленина, я бы обосрал бы. Вот, Торобора еще терпимо.
1: Не, ну просто там Ленин, да, там тема пидорасов, которую мы поднимали в предыдущей программе. Ну, я думаю, зачем эту тему продолжать дальше. И пидорасов так хватит, то, что мы в прошлой программе не говорили, и много чести о них говорить еще раз. Вот. Поэтому решил поставить Торобору. Ну, на самом деле, песня действительно зачетная. Почему мне еще ребята понравились? Ну, блин, это практически вот в том же ключе, в том же стиле, что и мы делаем свои песни. Да, весело, задорно, интересно, скажем так. Ну, и вот если в Ростов все-таки соберемся поехать, был бы рад с этой группой выступить вместе на одной сцене, потому что мне ребята очень понравились. Ну и, собственно говоря, больше...
0: Ну скажи честно, побухать охота с ними.
1: Да, это само собой. И не только
0: побухать. Вот, да, вот. Вот она вся твоя сущность. Да. И потом они с 5+1 вылезать не будут. У нас будет только Торобора.
1: Ну что, ладно, Уйбуй Оркестра. Значит, композиция «Не сдадим Тора-Бора».
0: Откуда они? Они у нас
1: Ростов-на-Дону, Ростов-папа. Действительно, как бы короночка оставил напоследок, потому что вот из всех песен, которые сегодня поставил в эфир, да?
0: А мы что, всех прогнали уже, что ли?
1: Да.
0: Нифига себе, мы с вами за 40 минут управились. Нет, давай трещать.
1: Давай будем потом.
0: Хорошо, ладно. А нам еще сколкой потрещать.
1: Да.
0: Вот, поэтому
1: «Не сдадим Тора-Бора», Ростов-на-Дону, Ростов-папа, привет вам, поехали.

0: пусть чего-нибудь взорвут.
1: Чуть не сказал шалом, друзья.
2: Это было бы не политкорректно.
1: 20.45 на наших зеленых системных. Вот, ну что, шахидов в Америку, в принципе, можно.
2: Да, можно. Нужно.
1: Автобус прям отправить.
2: Пазик. И два самолета.
1: Пазик наш. Самолеты у них уже были, они уже их будут сбивать на подлете. Теперь надо их чем-то брать интересным. Осликами с туристами. Вот, набивать осликов туристами, гексогеном и отправлять к Белому дому. Вот, а иначе никак. Иначе никак. Вот, ладно.
2: По поводу треха что скажешь-то?
1: Весело. Весело. Я единственное, знаешь, что я вот когда поехал, как мы любим Афганистан, я просто вспомнил, сколько там ребят наших полегло. И вот меня вот это чуть-чуть покоробило. А так, в принципе, что, весело, задорно. Мне больше понравился текст про Америку. Вот. А про Афганистан как-то не очень. Извините, ребят, но это, блин, мое личное мнение. Так, вот, всю Америку к звезденям, пишет нам Руслан, Андрюха. Андрюха сейчас, Андрюха что-то царапает, не знаю, сейчас разродится. Вот, итак, друзья, что там у нас, 21.46, мы очень быстро сегодня как-то.
2: Ну, у нас сколько раз нам говорили, что очень много мы трепимся.
1: Не-не-не, надо трепаться побольше, потому что, блин, очень быстро. Мы сегодня просто чай пьем. А, не, ну ты подожди, ты у нас конскую хоккейную лигу выдал, а я сижу, скорее всего, напитком. Уже вторую кружку отправил в Америку.
2: Ну да, я объясню просто, как бы ситуация не в том, что мы просто не хотим бухать, а в том, что мы все деньги потратили свои, все, что было на фестиваль летом.
1: На фестиваль летом, да,
2: сидим, вообще,
1: да, сидим просто денег. Глушим заварку, вот, ждем возврат с билетов. Вот. Итак, что, у нас сегодня мы формат немножечко поменяли, 5 мы не срали, сейчас у нас будет трек, который я с удовольствием обосру, плесну кипятком в лицо коню, вот. Ехидный конь Даша, можно я его объявлю, да?
2: Ну, объяви.
1: Вот, это наш такой тульский панк-шансон. Вот, я их называю гламурные панки. И, в принципе, вот эта песня, она еще до того, как мы познакомились с конем, это было еще до феста 6 однушек. Вот эту песню мне отправила ихняя бэк-вокалистка Даша. Даша-Женя, да, вот, Женя. Она мне все время писала, да я Женька, я женщина. Я ее так и подписал, Женька-женщина, Васьки. Вот, и, по-моему, к ней это прилипло, ее теперь все так называют. Вот, и эту песню мы сейчас с удовольствием, вот, отправим в Америку. И давайте дружно ее обосрем.
2: Нет, только давайте, я пару слов сейчас скажу сам, да. Значит, две причины, по которой я эту песню ставлю сегодня в эфир. На самом деле, я не люблю использовать служебное положение, да, и свои песни в эфир очень ставлю редко, да, практически не ставлю никогда, только когда очень сильно попросят люди.
1: Просто коня достали. Я сегодня почитал, я сегодня очень поздно заглянул на неформатку, я не успел поудалять некоторые комменты. Очень злостно там ребята начали притираться. Я вот торжественно заявляю, что в следующие разы буду пресекать вот эти вот все переходы на личности, потому что это неправильно. Вот.
2: Ну, там был разговор в стиле Паниковского и Шуры Балаганова, а ты кто такой там, да. Вот, я сразу хочу сказать еще раз, да, теперь уже в эфире, что я оцениваю треки, я отбираю их программу не как музыкант, я их отбираю как слушатель, да, ориентируюсь на вкусы и пристрастия тех людей, которые слушают неформатное радио. Ну, а, соответственно, как бы, мог бы поставить в эфир какую-то другую свою песню, но решил специально подставиться и поставить в эфир, ну, как бы, это песню, которую мы скоро будем презентовать на нашем радио, с которой, надеюсь, мы поедем на нашествие, если нас люди проголосуют, если нас поддержат, да. И такая проверка боем, да, обкатка. Хоть Даша у нас уже на неформатке звучала и не раз, тем не менее, в 5+1 решил поставить свою песню.
1: Друзья, вот сейчас к вам вот просьба просто личная. Вот все, кто слушает, не поленитесь. Я знаю, что слушает сейчас очень много народу, но в основном публика ленивая. Вот сейчас просто просьба такая человеческая. Не поленитесь. Вот как отслушаете трек, вот напишите только честно, вот без этих вот подхалимажа, да, вот что думаете, то и напишите про эту песню. Я ее обосру. Однозначно. Вот, поехали. Пишите про эту песню. Я ее обосру. Однозначно. Вот, поехали.

0: Вот! Вот вам.
1: То, что ты ничего не
0: пишешь. Вот вам ехидный конь, да. Мне один человек, смотри, соизволил написать. Сильный трек и очень глубокий смысл. Вот. Питер пишет, даже нет слов, сказать нечего. Ладно, а теперь я начну срать. Вот, изначально, когда я первый раз услышал этот трек, мне понравилась не аранжировка, как это называется, то есть вот сама вот общая картина, да, меня дико забесил вот этот вот пим-пи-бим-бим-бим, вот синтезатор, это уныло-говнянское Casio, очень взбесило, сейчас я знаю, у вас, по-моему, Мишаня это на гитаре играет, да?
2: Да, да.
0: Вот, то есть вот этот клавесин, слава богу, из общей картины выпал, он там очень напрягал, вот, Женьку не слышно вообще. Женьку не слышно вообще, но я так понял, это лайв-запись, да?
2: Нет, это не это студийка.
0: А, это студийка. Ну, вот это очень плохая студийка. Вот, по поводу текста, ну... Его там нету, блядь. Вот. То есть, в принципе, он... Но трек радует. Трек радует просто своим существованием, потому что он цепляет. Вот не знаю чем, но он цепляет. Но и бесит половинно, да. Но вот то, что вот вы, кстати, вот вы когда это играли здесь под видео, да, когда у нас был концерт на неформатном, вот у вас звучало все в 1000 раз пристойнее, чем вот те записи, которые я ставлю из ВКонтакта скачанные. Вот, надо подумать, может быть, у вас кто-то переигрывает.
2: Нет, а здесь я объясню, в чем причина. Очень просто, потому что все эти песни, которые...
0: Сай вот пишут, трек говно, на ротацию не советую. Так, так дала или не дала, спрашивает народ. Дала, коню все дают. Конь у нас, он коняшка, он заходит, говорит, и все девки его.
2: Нет, я просто поясню, значит, по поводу трека ВКонтакте. К сожалению, у нас хоть группа существует довольно-таки давно, у нас очень долгое время, практически все состояние, у нас не было живого состава. И вот живой состав у нас был только в 2005 году, в течение года, да. И живой состав у нас появился буквально год назад. Все остальное время мы писали с Давом, с Лешей Ванинским, приглашая сессионных музыкантов изредка, да. Так что все песни, которые есть ВКонтакте, они не живые. Живых песен практически, кроме «Спасателя Малибу», у нас и нет в записях.
0: Ну вот, поэтому, наверное, и оно так вот ухо режет, потому что то, что вы играли тогда вот на плакате неформатного, это звучало гораздо лучше,
2: ну
0: честно.
2: И, да, ну и по поводу Даши, что хочу сказать, что, в принципе, это в плане продвижения в интернете один из самых наших удачных треков, самых удачных композиций, потому что на сайте rintone.ru эта песня, не знаю, сейчас держится, не держится, но она месяца два держалась в топ-10, то есть там вместе с Александровым, вместе там с Паусом, с прочей фигней.
0: Ну, не фирма, Стаса, конечно. Михайлова заткнули за пику.
2: А Стаса Михайлова там даже в сотке не было. То есть там было порядка 30 тысяч скачиваний этой песни по России, да. Ну а Канада, которая сейчас просит в эфир, мы ее только не поставим, мы ее и так Захарову ставят часто, да. Так вот, Канада, она вообще попала на сабвуферский сборник рингтонов российских, да, вместе там с Волей, вместе там с этим, блин, с нашим Ревой.
0: Ну ладно, хорош
2: хлестаться. Ну ладно, не буду пялиться.
0: Хорош хлестаться. Давай ты сейчас будешь вести эфир. Ты сейчас будешь вести эфир минут 5-7. А я все-таки попробую настроить вот это.

0: Вот прямой выход. Мы все-таки хотим Белоруссию подключить в эфир. Вот. А для этого мне надо отойти от микрофона. Вот. Соответственно, сейчас коняшка меня подменит минуток на 5. А я тут буду ковыряться с проводами, с проводульками. И сейчас мы все-таки попробуем землю королевы МОД услышать воочию. Да? Прямо вот сейчас.
1: Короче, Захар, передаю единственное, что я хочу сказать. Я не знаю, как тут оперировать этими песнями.
0: А ты вот прям бери ее и тащи.
1: Угу.
0: И тащи. Чпынс, вот, угу. Все. Теперь просто нажимаешь вот этот треугольничек, вот, и она начнет играть. Нет, вот этот.
1: Вот этот. Замечательно. Да. Ну, а сегодня, кстати, вот я долго думал, что выбрать, ткнул тупо пальцем, попал на танцы минус половинка, да. Почему это в тему? Да потому что у нас сегодня был один из участников нашей программы, значит, это у нас Филипп Гинзбург, насколько я помню, да. Это группа, которая называется «Первая премия». Так вот, это участник данной группы, ну и, соответственно, как бы поставим теперь... Исходный вариант, более популярные ребята. «Танцы минус половинка». Петку, ну, привет. Песню ставлю в эфир. Поехали.

0: А итак, друзья, ну, я практически управился, практически сейчас вот запущу скайп. Кстати, вот по идее вы должны услышать, как он сделал уп. Вот, я его не слышу, потому что сейчас вот все, что идет в скайп, пойдет сразу в эфир. Жду я колку. А, он вот я вижу, он онлайн у нас. Он у нас онлайн и даже что-то мне написал. Вот, он написал, я здесь. Сейчас, Калюня, сейчас мы начнем. Напишу вот скоро. Я не знаю, слышит, не слышит. Вот, пишет мне, кто мне написал. Дядьки, расскажите уже, наконец, про рейтинг. Вот, на самом деле, тема злободневная. Меня пинают все. Меня все пинают, говорят, Зухер, что там, блин, за рейтинг. На самом деле, мне просто никак, мне лень, я очень ленивый человек по натуре. Я предпочитаю, чтобы вы догадывались сами, что там за рейтинг, с чем его едят, да. На самом деле, все очень просто. Группы, треки, которые только загрузились на сайт неформатного радио, сразу же попадают в первый уровень рейтинга. Вот, потом за них люди голосуют, голосуют, голосуют, голосуют, голосуют. Вот, и приходит день X. День X, когда мы собираемся такой тучкой модераторов и начинаем отсматривать эти треки. Просто вот садимся, тратим на это день, там, два, и передвигаем треки дальше или убираем их в анус, да, то есть у нас такое жопное место, называется архив. Вот, то есть если трек мертвый, он, за него не голосуют, и он не представляет вообще никакой ценности, мы их передвигаем сразу же в архив. Вот, те, кто прошли этот отбор, переходят на второй уровень. Вот, там точно так же идет голосование, и ТД, и ТП, и потом автоматом уже люди попадают в ротацию. Некоторые треки перепрыгивают с первого на третий и в ротацию сразу. То есть нету там никаких жестких рамок. То есть просто это, чтобы было удобнее отслеживать нам, модераторам, эти треки. Потому что когда они все будут в одной каше, их же все в голове не удержишь, кто чего и почему. Поэтому сделали вот эту систему рейтингов. На самом деле ничего там сложного. И с первой позиции на третью и даже в ротацию можно перепрыгнуть очень даже просто. Вот, так что не забивайте голову себе ненужной информации. На самом деле я когда-нибудь сделаю вот над собой усилие, напишу этот талмуд, вот, и всем все популярно расскажу. Так, вот пишут, пиво выпито не зря. Не знаю, возможно. Так, нарисовалась у нас Москва. Так, друзья, короче, смысл в чем? Сейчас я буду пробовать. Начали мне все в скайп писать срочно. Друзья, не пишите мне сейчас в скайп. Сейчас мы Калюню будем вытягивать потихонечку. Давайте я сейчас включу песенку. Какую ты там, конь, поставил песенку?
1: Ой, я поставил не тут Цой. Ну, опять же, на что взгляд упал. Ну, опять же, Филипп Гинзбург, да, раз он...
0: Ты, короче, попал, да, ткнул опять пальцем в Аниту попал, да? Вот, ладно, пускай Анита пока попоет, а я сейчас вот попытаюсь связаться с Калиней, посмотрю, что у нас тут вообще, аппаратуру я правильно подключил или нет, дабы вывести его в эфир. Поехали.

0: Итак, друзья, 22.06 на наших зеленых системных. Вытащили мы Калюню наконец-то, блин, в эфир. Давай здоровайся.
1: Ну, привет всем. Привет, привет, неформатная. Надеюсь,
0: да, давайте мы сразу такой, мы такой тест-драйв сделаем. Напишите нам, как Калюню слышно. Вот, напишите нам кто-нибудь, потому что мы, по-моему, даже лучше нас слышно. Вот я просто смотрю по... Ну-ка, скажи еще что-нибудь.
1: Ну,
0: ой, тебя лучше нас слышно.
1: Что-нибудь.
0: Говори, говори, тебя лучше нас слышно. Вот, тебе раз уже привет.
1: Слышу вообще изумительно.
0: Тебе шлют привет из Питера. Давай, рассказывай, когда ты уже в наши края собираешься в гости.
1: Ну, как пригласите, так и приедем, естественно. Хотелось, конечно, бы побывать в России, посмотреть на вас, родных и близких.
0: Ты бываешь вообще? Нет у нас тут проездом,
1: ну,
0: там?
1: Редко, конечно. Последний раз мы ездили в Питер. В Манхэттене как-то вот играли, выступали там. Небольшую программку сделали. Ну, в общем, вот так вот. А так, в основном, все по Белоруссии. Кстати, вы немножко ошиблись, мы не из Минска.
0: А, вы не... Ну, это я без толков с детства. К этому уже все привыкли. К этому уже все абсолютно привыкли.
1: Мы с великого такого небольшого городка, он вообще-то в сети должен быть известен, называется городок Бобруйск. Вот.
0: Точно, я же вот помню что-то, что-то вот знакомое,
1: что-то,
0: до боли, да.
1: Да.
0: Что-то вот до боли.
1: Есть такое дело небольшое.
0: Слушай, ну вот как вот вас в России принимают?
1: Ну, вот, я
0: если
1: не знаю,
0: выступали, как... понравилось?
1: Последний раз очень хорошо, в общем-то.
0: Зрителям очень... нравится?
1: Да, зрители были довольны.
0: В гости вот зовут, фанатки на шею вешаются.
1: Не, ну мы как-то какие-то, знаешь, скромные люди.
0: Вот спрашивают тут уже народ, вот сколько он в Москве себе любовниц сразу завел с таким голосом. Вот давай, Калист, видишь, вот у тебя фанатов сейчас еще больше прибавится. Готовься к каверзным вопросам.
1: Каверзным? Ну все, я всегда готов. В Москве много.
0: Много.
1: Очень много. Ой, блин.
0: Слушай, напомни, я так и запутался. Что у нас тогда сорвалось-то все с тобой? Мы же хотели.
1: Что сорвалось?
0: Куда-то вы уехали, по-моему.
1: Я даже не знаю, я, в общем-то, успел приехать, а тебя не нашел.
0: Меня не нашел? А, ты Зухер виноват.
1: На самом деле, да, мы в этот день уезжали на премию в Кедах, по-моему, так вот. Была такая, в Минске проходила такая организация. Вот. Получили в номинации Old School Золотой Кед. Ну, уехали назад домой.
0: С кедом?
1: Да, с кедом.
0: На зуб пробовал?
1: Я не знаю, знаешь, такая статуэточка интересная, блин, напоминает кед на какашке.
0: Ну, ты знаешь, это самая дорогая вообще награда, которая существует в мире. Это, блин, как же, серебряный, как они, англичане, это называют? Говно сейчас... Silver Shit, что-то такое, да? И очень, очень панки бьются там вот местные за эту награду. Вот, и когда они вот получают это говно, они говорят, еее! Вот, мы молодцы. Вот, так что, в принципе, любой какашки из чужих рук надо радоваться, я считаю. Вот.
1: Хорошо.
0: Что-то я вот прям сбился.
2: Давай я задам вопрос, Коля, да. Коль, к сожалению, на неформатном радио...
0: Давай я наушники сейчас перевешу, да, наконец.
2: Нет, а зачем? Я просто вопрос задам, а пусть зрители слушают. К сожалению, на неформатном радио не нашел подробной информации о вашей группе. Искал в интернете, тоже не нашел. Просьба такая, многие вас слышат в первый раз сегодня. Расскажи о своей группе вообще. Когда появились, что, как, где выступали вообще? Послужной список, путь там. Я думаю, людям это будет интересно.
1: Ну, начать, в общем, можно вообще с далеких 90-х. На самом деле мой музыкальный стаж достаточно большой. Вот. Ну, короче, играл себе, играл, цели никакой не ставил. Ну, сами понимаете. Время такое было. Ну, в один прекрасный момент. Как-то сидели мы на репетиционной точке. Ну, пили пиво. Много пива пили. Ну, у нас была, значит, карта мира. Ну, кидали 20-ки туда. Дроздь попал, в Антарктиду. Ну, когда, в общем-то, вынимали его, видели там такое название, оно называется оно так красиво почему-то, вот, «Земля королева мод». Ну, решили так назваться. Ну, в общем, с тех пор так и назывались. Это где-то конец самых 90-х, начало 2000-х. Ну, в общем, так же бестолково и играли. До того момента, когда все-таки решили, что кранты, пацаны, ну, блин, просто так играть как бы уже нельзя. И, в общем-то, начали, занялись более-менее серьезно, начали обращаться, искать какие-то выходы на студии, познавать электронику, вот эту всю, типа программу Catalyst, Cubase, вот, ну, занялись работой именно в музыкальном плане, себя воспитывать. Ну,
2: Коля, извини.
1: И так вот родился сразу же вот все песни, которые вот к тому времени были более-менее такие, на наш взгляд, интересные, мы объединили в один альбом, который обозвали «Сердце дурака».
2: Как раз за главную песню мы и ставили сегодня в эфир.
1: Да, да, это именно по этой песне. В тот момент, ну, скажем, давай я так расскажу про это «Сердце дурака», в общем-то. На самом деле, я в тот момент очень сильно начитался одного такого интересненького писателя, он под псевдонимом Джеймс Гудвин пишет. Не помню, Вячеслав Жуков, по-моему, у него настоящее имя.
2: Ну, не суть важно.
1: Да, не важно. Ну, суть такова, что книга называлась «Сердце дурака», я под этим впечатлением, в общем-то, это было написано. Это песня, и решили, что она будет заглавной. Вот. И остальные уже как бы под нее подстроили, добавили, в общем-то. На самом деле, вот эти 12 песен нашего первого альбома, они как бы подбирались именно по настроению этому. Вот. С этим альбомом поездили, кстати, на нашествие съездили, да, именно с этим альбомом. На малую сцену, ну, в общем, остались довольны.
2: Тем не менее, опыт очень положительный, на самом деле, это, мне кажется, здорово. Коль, слушай, вопрос еще такой. У нас часто в эфирах появляются группы из Братской Республики Беларусь. Ну, я считаю, это мое мнение, не знаю, согласятся со мной, не согласятся друзья мои, слушатели, что в Беларуси сейчас очень большой подъем именно рок-движения.
0: Кстати, да, вот такой каверзный вопрос, Калёня, вот кого ты считаешь вот из белорусских рок-групп? Извини, я тебя сейчас не слышу, сейчас наушники на коняшке, он нам передаст потом, да? Вот. Кого ты считаешь вот действительно качественной такой вот достойной музыкой по Беларуси именно? Потому что мы мало знакомы.
2: Да, Захар, я просто...
1: Ну, на самом деле очень много коллективов, которые качественную музыку исполняют. Ну, мне ближе по духу, например, «Дети детей» очень хорошая группа. Ну, так и старенького, Нейра, Дзюбель, танки такие есть. Много-много интересных коллективов, понимаете, прямо сейчас на слух не могу даже вспомнить.
2: Коль, ну давай я тебе назову те группы, которые у нас в эфире уже побывали, да, из Беларуси. Это вот я ставил в эфир «Серебряную свадьбу», «Аддис Абебу», коллектив «Ринка» из Могилева. Вот это те, кого я вспомнил сейчас. Вот.
1: Ну, «Серебряная свадьба» — это такой интересный вообще коллектив. На самом деле, такой харизматичный.
2: Ну да, я Беньку видел несколько раз на «Пустых холмах», вообще просто очень сильно был впечатлен.
1: Ну да, от их выступления можно впечатлиться, это однозначно. Вот. Ну, остальных я, как бы, наверное, не слышал. Я не задаюсь целью сейчас так расширять особенно свой музыкальный кругозор. У меня есть определенный круг, ну, скажем так, тех групп, которые я люблю слушать. В основном это русский рок, скажем так, старого образца. Ну, может быть, питерский, можно так назвать, да? Ну, и западные коллективы. Вот так. так вот.
2: Коля, в связи с последним, с последней нашей темой, да, очень были бы благодарны, и я и Захар, я думаю, тоже меня поддержат, если ты своих друзей, вот те группы, которые тебе нравятся из Беларуси, да, наверное, и есть, да, ты их подтягивал на неформатное радио, мы были бы очень рады, на самом деле, чтобы у нас было больше песен из Братской вашей республики, да, с удовольствием будем ставить в эфир, ну, и я надеюсь на твой музыкальный вкус, на твои контакты, если кого-то сподвигнешь, будем только очень благодарны.
0: А вообще, вот какие планы на 17 августа? Вот, сейчас я заберу у коняшки наушники, чтобы колюни услышали. Вот, смотри, мы 17 августа планируем сделать фестиваль в Питере, и у Зухера есть такое право вето, я могу 5 групп абсолютно вне конкурса протащить на фест. Вот, я бы хотел бы протащить землю королевы мод. Будете вы в России в августе или нет? То есть вот если есть какие-то планы, то в принципе можешь их строить ближе к 17-му. Вот.
1: Хорошо.
0: Официально приглашаю.
1: Спасибо огромное. Приглашение принято.
0: Да, я просто думал, что ты что-то говорить будешь. Приглашение принято, и замолчал. Вот, но ты наговорился с конем.
1: Все очень ясно, все очень понятно. Нам лестно.
0: Вот, ну что, будем. Давай мы, знаешь, что сделаем? Я все-таки планирую провести вот этот прямой эфир с землей королевы. Я все время с землей, мне хочется сказать. Землей королевы мод. Вот, прям провести тематический эфир. Давай мы с тобой какое-нибудь время назначим. И прям посвятим целый эфир этому. Будем включать ваши песни, будем общаться. Потому что вот сейчас нас, я просто открыл коню статистику. Он сидел с кислым миной и вот показал 41 852 человека просто с нашего сервера слушают. Вот. Поэтому мы их не будем сейчас утомлять разговорами, потому что они все-таки ждут. Сейчас у нас срач начнется. Сейчас мы будем посылать нахер начальников. Вот, и т.д. и т.п. Вот. А с тобой мы давай договоримся. Вот. Сделать какой-нибудь эфир, когда тебе будет удобно. Давай мы прямо сейчас прям принародно и объявим все это.
1: Принародно? Да в любое время, скорее всего, это вот вечером, где-то примерно в такое время, скажем так, в любой день.
0: Назначай день, кроме воскресенья. В воскресенье у нас фестиваль памяти Летова. Вот, и в понедельник тоже не назначай, потому что после фестиваля нам будет очень тяжело, мы будем очень больны.
1: Хорошо, давай сделаем это во вторник.
0: Вот я сейчас прям себе напишу карандашом на лбу вторник. Так, а у нас же разница во времени, да?
1: Ну, на данный момент у меня сейчас 21-22.
0: А, то есть вот у вас на час меньше получилось. У нас 22. 19 почему-то. У нас странные часовые пояса, у нас разница в час и 3 минуты. Вот так вот. Короче, значит, в 20 часов по белорусскому времени, 21.00 по московскому, во вторник у нас будет земля королевы мод. Вот так вот. Вот. А теперь я ставлю какой-нибудь трек. Сам пока скажу Калюне. До вторника, да, а вы пока послушайте музыку, наши слушатели. Отключаюсь на 3 минутки и потом нарисуемся мы с конем, хрен смоете. Поехали.
3: Группа «Атма» поздравляет слушателей неформатного радио с Новым годом и Рождеством. Мира вам всем и добра. Оставайтесь людьми. Желаем не отпухнуть вам в новогодние каникулы. С приветом из Москвы группа «Атма». С Новым годом!

0: Все, я не могу больше это слушать, перевожу. Трек очень заунывный. Группа Атма, конечно, наши друзья, но уж очень длинный, уж очень заунывный трек у них получился. Вот. Итак, пишут нам вот тут начальник, да пошел он нахер, этот начальник. Все, друзья, начинается обычный эфир, давайте я его как-то обозначу вот так вот.
1: Лезни напором превратилась в скелет. Воет воем от боли. Рак ее господин. Не спасают уколы, промедол и морфин. Ангел знает спасение. В шприц набрал ксилозин. И иглу без сомнений ей в предплечье вонзил. Сон дарую желанку. Отдыхайте, мадам. Мир загробный чарует. Может, встретимся там. Он спустился на вахту и сидел до утра. Всем меняет медбрата разбитная сестра. Что, братишка, с тобою? Ты чего-то паник? Ночью умерли трое безнадежных больных. Все там будем, не охай. Слушай, мы-то вчера грянул звонким потоком развеселый рассказ о забавах простейших, о подружках своих. Но медбрат побелевший от чего-то застыл. Не вступая в забавный разговор ни о чем, он уставился странно за девичье плечо, словно что-то заметил. Ну а после вздохнул, повернулся на месте и не кстати кивнул. Дома, лежа в постели, ангел сжался в комок. Время быстро летело, и заснуть он не смог. Бесконечные будни с вечера до утра. 6 часов пополудни, на работу пора. Он вернулся на службу, но сестру не застал. Улыбнулся натужно, взял рабочий журнал, что по смене на вахте ему передают. Никаких происшествий, тишина и уют. Что ж, ошибся, возможно, лик его просветлел. Но раздался тревожный звук знакомых сирен. Дверь открыл нараспашку санитар пожилой. И завозит каталку он в приемный покой. Что стряслось? Ангел спросит, так ответа боясь. Пробка на перекрестке, как всегда, собралась. Вот навстречку и вылез, чтобы объехать затор. На спортивной машине оборзевший мажор. Постоять-то немножко для таких западло. 5 смял в лепешку, в том числе и ее. Долихачился гнида, додавился педаль. Сам сгорел, ну и хрен с ним. А вот девочку жаль. Поврежден позвоночник, мозг, как видно, задет. Переломано больше половины костей. И вот судьба. Мы же только с ней болтали с утра. Ладно, справишься, Санта. Нам на вызов пора. Взял медбрат виновато руку в шине в свою. Поезжайте, ребята, я за ней присмотрю. Знал же! Видел опасность, не сберег, не сказал! Этой мыслью терзаясь, шприц из шкафа достал. После вышел на крышу. Собиралась гроза. Мрачной бездне раскисшей, что есть сил, проорал. Пухлым глянцевым тучам, что чернее чернил. Эй, хозяйка, послушай, я довольно служил. Что за прок в твоем даре, самобытном пути, если видишь и знаешь, но не можешь спасти? Больше мук и конвульсий видеть я не могу. От конька оттолкнулся и крылами взмахнул. Результаты полетов знал медбрат наизусть. Но не проклятый город он увидел внизу. Видит он беззаботный, чистый, славный мирок. Для счастливцев кому он сладить с болью помог? Вот былой паралитик, сильный, крепкий старик. Окуней серебристых с позаранку удит. А чуть дальше, на поле, женщина средних лет без намеков на боли собирает букет. Вот солдат с медсестрою приобнявшись идут, упоясь чередою бесконечных минут. И еще очень много в этом мире живет тех, которых за годы он из памяти стер. Смерть ему показала царство радостных лиц, позабывших навеки о кошмаре больниц. Над воскресшим Эдемом темный ангел летит.
2: скоро снова нас нет иного пути.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Rage Against the Machine. Дважды обладательница премии Грэмми. В 97 году и в 2001. В 2019 году включена в зал славы рок-н-ролла. Группа «Ярость против машин». Революционеры в прямом смысле. Берите любой альбом и слушайте. Мы, знаешь, против. Правильные ребятки, я так думаю. Они резко против по отношению к внутренней и внешней политике США. Они вот прям декларируют. Америка позиционирует себя как страна свободных. Но свобода номер один, которую мы обладаем с вами, это свобода выполнять подчиненную роль на рабочем месте. Единственный способ избежать начальства и работы, это если вы не заботитесь о том, чтобы зарабатывать на жизнь. Что приводит ко второй свободе? Свободе голодать. Вот такие идеи в группе. А мы послушаем «Wake Up».

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

сбились птицы с пути. По пустой мостовой я иду к тебе домой. Больше некуда идти. Я иду к тебе домой. Больше некуда идти. День прошел уже давно.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на наших зеленых системных. Сейчас мы тут с Коляновной рассядемся, располземся. А сегодня среда, сейчас у нас 21.01. И, значит, очередной миксер в эфире. Давайте расскажу для новеньких, как мы будем общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно уже все у нас перебрались в Discord. Вот, как попасть в наш Discord-чат, написано в эфирной теме во ВКонтакте. Есть там ссылочка. Вот, и по ней кликайте. Можете поставить себе мобильную версию, можете скачать на компьютер, можете воспользоваться браузерной версией. В любом случае, вы будете оперативно увидены, услышаны и зачтены. Сразу хочу поздороваться с теми, кто у нас во ВКонтакте уже поздоровался. Настюха, привет. Кирилл, здравствуй. Азалия, приветище. Димка Краснов, здравствуй. Артур, привет. И все. Это ВКонтакте. Это ВКонтакте. Сейчас зайду в Дискорд. Там уже давно все квакает. Вот. И, собственно, я так подозреваю, найти кого-то сейчас. Давайте я просто со всеми поздороваюсь оптом. Вот Бажена пишет: я тучи разгоню руками. Слушай, твои бы слова, да богу, уши, потому что у нас прям огромная туча над нами нависла, все сверкает.
0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну вот, собственно, то, о чем я говорил, то и произошло. То есть давайте договоримся так, ребят, если еще раз нас вырубит, значит, переносим эфир на следующую среду. Это я на всякий случай, просто если нас оборвет в очередной раз, мы просто больше не будем переподключаться. Смысл нам насиловать технику и вообще. Вот, поэтому не обижайтесь. Если что, предупреждаю всех заранее. Если нас еще раз вырубит, мы просто больше не появимся сегодня в эфире. Значит, ждите другого диджея в эфире, который обычно после нас. Вот, ну или Родик может занять мою нишу, если пожелает. Вот, итак, друзья, так, сейчас мне надо опять все заново открывать. Всю хрень, всю дрень. Вот, Боженко, видишь, у тебя не получилось, ты сглазила. Ты просто взяла и сглазила. Тучи ты руками не развела. Хотя это было бы сейчас в данный момент очень даже полезно. Так, ладушки. Так, что там у нас? Да давайте я не буду сейчас ни с кем здороваться, чтобы просто не терять время, если вдруг чего, да? Давайте мы просто сейчас сразу же объявим победителей. Во-первых, Женек, друг мой, Евгений Чалов, который у меня есть к тебе предложение. А давай мы это оформим, знаешь, с какой формулировкой? Очень сырой трек. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, не хочу никого позорить, обижать и прочее. Вот. Но по косвенным признакам мне хочется назвать это формулировкой такой: за недостаточно хорошо проделанную работу с треком давайте мы этот трек с голосования уберем. В итоге победители у нас прошлой программы группа Liberpater. Но это не все. В ништяки забираем интроверсию, Юлта и Вазелин. Вот, 4 победителя у нас будут в прошлой программе. Сейчас нон-стопом по чуть-чуть, всех по чуть-чуть проиграем. Вот, и, собственно, начнем дальше программу. С понедельника все эти 4 трека звучат в треках недели. Ну и, собственно, попадают в постоянную ротацию. Вот, поехали, по-быстрому прогоним победителей и начнем, собственно, саму программу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А, итак, друзья, 21.18 на наших зеленых системных. Был у нас обрыв, ибо тут гроза, ибо тут все скачет. Я вижу кучу недовольного народу. Ребят, давайте мы не будем полемизировать на эту тему. Женек, если я не прав, я, честное слово, я перед тобой готов извиниться. Мне кажется, что игра была не очень спортивная. Вот, поэтому, давайте пусть это останется на моей совести. Если я козел, значит, мне аукнется в любом случае. Пока я считаю, что я прав. Вот, не нашел я ни одного репоста, ничего не нашел. Люди приходили просто на голосовалку из ниоткуда. Просто сильно, скажем так, вдаваться в подробности не буду, но есть такая превентивная мера, как проверить, откуда люди заходят голосовать. Так вот, люди заходили откуда угодно. Только не оттуда, откуда обычно зовут. Вот, ладно. Это на тему моей злобности. Моей злобности пусть я буду говном. Пускай. Вот, итак, четыре группы забрал в ротацию. Либер Паттер, Интроверсия, Юлте и Вазелин. И начнем, собственно, программу. А только теперь вот мне, надо все это дело восстановить. Сейчас, ребятушки, я... Да, Колян, ты пока поздороваешься, что ли, со всеми там, я не знаю, как это... Что-нибудь всем скажешь, а я пока открою все треки-участники.
3: Всем привет. У нас гроза. Ветер дует.
2: Дует.
3: Ветер... Дует.
2: Дует.
3: Колышет эти, как их зовут? Как они? Кобеля.
2: Кобеля. Кобеля колышет. Вот, все, открыл я все вкладочки. Давайте прям. Мы сегодня не будем рассусолить, потому что я боюсь, просто нас вырубит опять. Давайте прям резко начнем эфирить. Итак, первая у нас группа Alterside. Недавно прям видел во всех новостях много-много их треков. Вот, и загрузились они к нам. Я так понял, ребята записали свежак альбом. Вот, и, собственно, с этого альбома выбрал я одну песнягу. Ну, не с альбома, а, наверное, вот с пачки треков, которые загружены. «Город Питер», «Alterside», «The Horseman» называется трек. Я так понял, «Человек-лошадь», да, это такой кентавр, питерский кентавр. Вот, ставим, слушаем, ну, а вы комментируйте, поехали. «Поехали».

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, дорогие подруги, 21:26 на наших зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. С вами Диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрекенбок. Сегодня мы тут прям под нависшей грозой в любой момент можем отрубиться. Я всех предупреждаю, если мы опять отрубимся, а мы уже сегодня отваливались один раз, то больше мы подключаться не будем, значит, переложим эфир на следующую среду. Но пока вроде бы не вырубает нас. А итак, только что отзвучали Alterside, The Horseman. Сейчас я прям сразу гляжу, обновлю ВКонтактик. Там все-таки иной раз и пишут. А пока звучал трек, я тут подобавлялся к людям, к друге. Так, жирно. Вот Баженко написала жирно. И все. А, вот Женек пишет неплохо. А возвращаюсь я все-таки в Дискорд, потому что все у нас туточки. Итак, начинаю зачитывать. Вообще публика, я смотрю, разделилась резко на две категории. Одним нравится, одним категорически не нравится. А итак, Баженко пишет «Рамштайн». Так, Ева говорит «Да, точно, Рамы». Кстати, вот что-то все так восхищаются новым альбомом «Рамштайнов». Ну, альбом я, конечно, не слушал. Одну песнягу я так, сидя и читая подробную литературу с утра в отдельном кабинете, послухал. Что-то как-то мне оно не вперло. Не знаю, может, я старею. Так, Азалия пишет женский вокал под Evanescence. Я не знаю, кто такие Evanescence. Так, Кирюха пишет Nightwish. Так, Димка наш, хабаровский друг, я не понимаю слов, не мое. Так, Славик написал, не нравится такая музыка, не нравится женский вокал, не нравится мужской бэк, лично мое мнение. Славик, а что тебе сегодня вообще нравится? Так, что там? Космос пишет, на любителя, но тоже не мое. Так, Алекс Гуд пишет, что-то мужской вокал не очень, а женский норм. Короче, все что-то прям разделились по вокалам. Так, Дани Лобстер пишет, неплохо, только непонятен вокал мужской. Слушайте, ну я так понял, он там, мужской вокал, он чисто как инструмент в аранжировке. Он для того, чтобы рычать. И, в принципе, он рычал. Так, Антоха пишет весьма, но хотелось бы все-таки на русском. Еве неразборчиво. Кирюха пишет на русском бы, а так норм. Витос вот написал все в лучших традициях данного направления. Привет тебе, Витек. Так, Родик пишет хорошо поют, особенно на специальных языках удалось. Но я выбираю барабанщика. Мощная работа, есть чувство погружения в материал, особенно на 01:24 вдохновляет. Вот. Так, Ева считает, что барабанщик там мертвый. Вот, прям дословно пишу. Читаю, барабанщик не живой. Слышно же. Значит, мертвый. Ну, Ева, мертвые так не играют. Так, Андрюха, здравствуй, дружище. Пишет, не понимаю я слов, но мое. Хорошо, что я не знаю иностранных языков. Без них слушать зарубежную музыку куда приятнее. Я с тобой соглашусь. А после того, как я перевел Offspring и Nirvana, я больше не слушаю эти группы, а раньше очень любил их послухивать. Так, Ванек пишет, мне зашло, хотя я и не очень жалую англоязычные группы. Так, Алекс Гуд пишет, под стиль как раз все подходит, но хотелось бы ор мужика посильнее. Но это ему надо как минимум в пятку воткнуть раскаленный гвоздь. Ты знаешь, он верещать будет, я думаю, прям круче, чем вокалист группы Ария. Забыл, как его зовут, господи. Как Валера. Валера, да. Так, Настюха пишет качественно, хорошо. Натаха, привет тебе. Пишет, нет слов, потому что не мое. Ленка Точилка, здравствуй. Не так я вас любил, как вы стонали. У меня все. Во как. Во как. Так, что там еще? Янчик, привет тебе. Пишет, всем привет, хоть и только зашла, но интересно. Мне нравится, хотя под настроение. Вадим написал, класс. Стрела Морфея пишет, трек атмосферный с прицелом на запад. Но так как язык буржуйский и сведен неразборчиво, то это мешает восприятию для нас. Обычно хоть пара английских слов можно разобрать. Так. Дядя Ви, Uncle V, пишет, драматично, но все хорошо сыграно. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще? В принципе, все. В принципе, все. Ева считает меня за барана. Видимо, я произвожу впечатление не очень далекого человека. Вот, ну, сейчас многие фанаты Женька Чалова, они сейчас считают, что я тоже недалекий человек. Пускай, можете меня, как это называется, сделать куклу Вуду, слать на меня эти, как они, сглазы порчи.
3: Только в очередь становитесь.
2: Сглазы порчи, вот, и как бы пускай, ничего страшного. Так, вот, Боженко предлагает название нового альбома «Ор мужика». Хороший, это, не, это песню надо сделать песню. Так, ну и, собственно, все. Антоха пишет, у Арии вокалист нынче Михаил Житников. Да это ладно, ну пусть. Ну, для меня Ария всегда будет Кипелов, потому что я не люблю такую музыку, и как бы, ну зачем? Зачем? Вот, ладно, едем дальше. Ребят, мне трек понравился, ввиду того, что я не слушаю слова, потому что мозг мой их сразу отфильтровывает на стадии прям проигрывания. Так, Николай Тихонов, привет тебе, спрашивает, где идет диалог. Вот, я еще раз расскажу, друзья, для тех, кто у нас впервые. Во-первых, во ВКонтакте, в комментариях к теме, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях, это кому удобно там. Но там неудобно, потому что ВКонтакт сделал так, что теперь надо каждый раз обновлять страничку и добираться до свежих комментариев. Вот, поэтому ссылочка на чат Дискорда прям в теме написана, в эфирной теме, там есть «Так как ВК тупит», «Настоятельно рекомендуем», тыдын, и ссылочка. Вот, и там вот все как раз меня и ругают там, и хают, и вообще очень сильно любят. Вот, ладно, едем дальше, далее у нас группа «Аграфена». Сразу скажу, прям вот любителей... Ладно, ничего не буду говорить. Давайте мы просто будем ставить слушать. Город Москва, группа Аграфена. Трек называется «Северный город». Я перелистал все, что было у Аграфены, ну, на тот момент, когда отбирал треки. И вот этот трек мне, наверное, более всего показался интересным. Вот он, наверное, интереснее и необычнее, чем все, что они загрузили. Так, про себя у ребят ничего не написано, я так понял, это слова песни. Ну, я сейчас ссылочку кину, а вы читайте. Итак, поехали, Аграфена, Москва, Северный город, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:40 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже. Вот, и только что у нас отзвучала группа Аграфена со своим северным городом. И народ начал шутить. Начал шутить, что весьма необычный вокал для девушки. Ребята, а почему группа называется Аграфена? Напишите, если кто-то из вас в чате присутствует. Просто даже интересно. Так, ну и начинаю читать комментарии. Боженко вот во ВКонтакте написал таинственно куплет красивый. Так, Настюха в Дискорде пишет душевно. Кирюха пишет начало отличное. Так, что там у нас? Текст зачетный. Боженко пишет, есть мелодия, это очень хорошо, и она красивая. Вот Ленка Точилка тоже спрашивает, расскажите, почему группа такое название. Ну-ка, давайте, аграфеновцы, напишите нам что-нибудь. Так, Янка пишет текст весьма. Ванек пишет чума, в плейлист бальзам на уши. Димка, наш хабаровский друг, пишет голос хороший, но для девушки больно необычный. Так, Витосу под настроение совсем неплохо. Натаха тоже вот прям ждала женский вокал, так тоже впечатляюще. Так, что там еще? Антохе вот не понравилось сведение, пишет, не знаю, вроде ничего, но не цепляет. Ну не цепляет, а зря. Нет, на самом деле сведение меня, оно тоже немножечко так это, грязновато, ребят, честно, вот, если прям от души говорить, я когда слушал треки еще, ну, в момент, когда выбирал трек на программу, вот, обратил внимание, что грязновато сведено, и прям вот чуть мимо вас не прошел, чуть мимо вас вообще не прошел, но вот эту песнягу услышал, прям вот она меня как-то порадовала своей необычностью, она хорошо, прям вот свеженько звучит в плане, ну, для меня свеженько, скажем так, я не великий, конечно, специалист, но мне понравилось, но над сведением поработать, конечно, надо бы почистить. Так, вот Софья пишет, качество звука странное какое-то. Родик пишет, спокойно, красиво, слова как сказка со счастливым концом в мире безысходности. Аранжировка впечатлила, плюс, лютый плюс, хотя и не моя музыка, а вот хорошо, даже офигенно. Так, дядя В пишет, тут у ребят все в порядке, аранжировка, вокал, интонации, манера исполнения, ничего лишнего, все ровно, столько, сколько надо, ну и музыканты профи, конечно. В текст не вслушивался, но Настя вроде уже сказала. Так, Азалия пишет, песни похожи на все русские песни, где оригинальность? Слушай, ну если так подходить к вопросу, то любые песни похожи на все русские песни. И как же нам оригинальничать? Всего 7 нот, если не брать полутона. Как бы ничего нового не изобрели. Так, что там у нас? Ленка пишется, вот хочется, чтобы песня уже прям или расслабила окончательно после работы, или уж как следует взбодрила. А это хорошо, но как-то уж слишком ровно. Так, Мария пишет, какая-то скучноватая. Какая? Вот кто скучноватая, песня или Мария у нас скучноватая? Так, Стрела Морфея пишет, не смогли понять, что не так. Интересная композиция, оригинальное начало, ждали развития. По ощущениям, чуть не дотянуто в эмоциональном плане. Не хватило драматизма и нагнетания. Ты знаешь, ну это Сашка, наверное, пишет, Саня, мне кажется, все-таки дело именно вот в этом самом чертовом сведении. Потому что, на самом деле, если абстрагироваться от того, что мы слушали, и представить, как это должно звучать, то будет очень красиво. Так, Шапито и все такое пишут, приятно слушается, чем-то Кукрыниксов напоминает, будто бы на наше радио случайно попал. Ну, на нашем радио не крутят хорошие песни, поэтому... Так, Вадимка пишет, нам понравилась песня, класс! Ева пишет, песня ничего, слова точнее, а вот сведение оставляет желать лучше. Вот видите, ребят, все, все ругают ваше сведение. Так, вот просят сбросить ссылку на группу во ВКонтакте, если Аграфена у нас в чате. Где у нас Аграфена? Где? Так, Алекс Гуд пишет: песня по себе норм, середнячок, но какой-то изюминки не было в песне. Ну и, собственно, все. Все. Шутка про наше радио зачетно. Да это не шутка, это правда жизни. Бажен, знаешь, как долго они воровали у нас музыкантов. Ой. Так, ладушки, едем дальше. Сейчас я на всякий случай еще ВКонтакте. А, кстати, я WhatsApp забыл запустить. Давайте я его запущу. Может, туда как раз аграфеновцы пишут, а я ни сном, ни духом, ни ухом, ни рылом. Так, сейчас он у меня прогрузится. WhatsApp, WhatsAppище. WhatsApp, WhatsAppище. Так, Настюха что-то мне звонил. Настюха, что ты мне звонил? Ладно, потом после эфира послушаю твою мисагу. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас девочка, которая прям недавно у нас появилась, но стрельнула. Стрельнула. Вот, Бажена. Бажена, город Москва, насколько я помню, да. Вот, город Москва, трек называется «Я запуталась». Запуталась, только ни хрена она про себя почему-то не пишет. Ну, что, так сложно прям в начале трека что-нибудь написать, там, «Я такая-то, такая-то, люблю мороженое, не люблю мужиков». И все, вот, и я бы зачитал, и было бы здорово, а все. Все, Баженка, кидай ссылки на свои... группы, какие-то эти вот, что там, ВКонтакте, встречи, сайты. Кстати, я музыкантов всех обычно предупреждаю, сегодня что-то забыл. Если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Собственно, для этого все и делаем. Только если вы пишете в Discord, обязательно дублируйте во ВКонтакт. Хоть там народу нет, но... туда потом все равно все заходят поглядеть, что было. И вот увидят вашу ссылочку и перейдут, и посмотрят. Вот, итак, Бажена, «Я запуталась», Москва, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:50 на наших зеленых системах. Так, Боженко, ты пока прикури, прикури чайку, попей. Я к чему? Я вернусь к графене. Смотрите, просто за счет того, что контакт нынче тупорылый, блин, я вот обновил и увидел, что ответили же нам про графену. Вот, почему именно графена? Потому что название сразу же вызывает ассоциацию с русским фольклором, но здесь необходимо прояснить, что происхождение вышеупомянутого взято из легенды. Образ героини идеально отражает законченную концепцию национально-исторических ценностей. А в итоге решено было оставить название после выхода в свет самой песни «Аграфена». В общем, говоря о формате, наше творчество интересно прежде всего интеллектуалам и профессиональным музыкантам, ценящим неординарность текстов и сложные музыкальные элементы. Вот, что написал нам Калюня. Вот, Калюнь, я зачитал, добавился к тебе в френды, вступил в «Аграфену». Вот, собственно, извини, что с запозданием. Ну, такой вот у нас тупорылый контакт. Я поэтому всем и говорю, пишите в Дискорд. Пишите в Дискорд, тут все оно моментально появляется. Вот, ну и вернемся уже, наконец, к Боженке. К Боженке, вот. Прям вот с первых, понимаешь, аккордов, с первых хрипов баса зашла в меня песня. Молодец, молодец. Вот, ну и давайте прям сразу читать комментарии. Боженко пишет, что она очень скромная. Так, Антоха пишет неплохо. Кирюха написал, ой, как хорошо. Родик пишет, а вот офигенно, мой новый The Prodigy сразу в телефон, ибо кайфовая. Димка пишет, не мое, но классно. Так, что там себе... Витос пишет, вот, отлично, зажигательная песня. Настюха написала, парни, музыка, наркотики. Круто. Парни, музыка, наркотики. Ну, наверное. Космос пишет, позитивненько, однако. Натаха написала, классно, вот. Натаха, ты прочухала бас там какой интересный? Вот, понятно, что... синтетика. Ну вот как иной раз хочется так побасить живьем. Вот прям классно звучит. Так, Стрела Морфея пишет, хорошая композиция, плотный звук, приятный вокал, драйвово. Они сегодня не бухают, я понял. Так, Вадимка написал, класс, Божена. Диме Лазееву, гитаристу, привет передавай. Слушали выступление живьем в клубе. Так, Славику понравилась в песне только соло. И все. Ванек пишет, держит марку, что не трек, то открытие. От меня плюсик. Дядюшка Ви написал очень выразительно. Опять отличная аранжировка и отличная сыгранность группы музыкантов. А вокал продолжает все движение. Отлично звучит. Браво. Браво. Так, что там еще у нас? Настюха вот написала, огонь есть, это главное. Антоха пишет, мне в целом понравилось, но в припеве такое ощущение, что вокал проваливается. Там в припеве даже Коляновна свои 5 копеек ставила, говорит, в припеве вообще ни хрена не разобрать. Каша, каша, есть такого малеха, но мы, а на эту тему я Боженку ругал в прошлом миксере. В прошлом миксере с ее участием, вот так вот. Так, Маха пишет, голос слабоват, а качество звука и сведения хорошее. Голос слабоват? Слабоват голос. Слушай, я все понял. Это заговор. Так, Юрок, привет тебе, дружище, пишет, всем салют. Так, ну и, собственно, все, больше комментариев нет. Боженко, молодец. Вот я как бы поглядываю за тобой в ленте ВКонтакта и на 60, на 40% мне все нравится. Так, Артур пишет, я на студии слушаю, все круто. Все круто, это я уже во ВКонтакт перебрался. Так, ну и, собственно, все, Ленка, привет. Ленка, тебе привет. Коляновна, тебе привет, я так понял. Не знаю, не знаю. Сейчас пойду ревновать начну. Едем дальше. Едем дальше, далее у нас как раз вот те, кого ждут. Те, кого ждут с самого начала эфирного чата. И дай боже мне все это правильно прочитать. In no end. Вне конце. Вне конце, не в конце. А что за название такое? In no end. Firefly называется трек. Город Казань. Из Казани давненько у нас никого не было. Судя по тексту, который вписан в трек у нас на сайте, песня будет не по-русски. Вот. Всех, кого напрягает албанские языки, можете, в принципе, немножечко убавить звук. И ждите три зеленых свистка, как песня кончится, я вам свистну. Вот, собственно, ставим, слушаем. In No End, Firefly, город Казань. Поехали, ну а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.00 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Абсолютное зло Коляновна Фрекенбок шатается, как медведь-шатун по территории нашего заповедника неформатного радио. И как бы угрожает. Угрожает. Ходит, угрожает мне. Вот, ладно. Только что озвучали In No End, город Казань, Firefly назывался трек. И вот тут я смотрю, многие отмечают такую хрень, как акцент. Такую хрень, как акцент. Вообще, на самом деле, ребят, я очень чутко всегда слышу, когда поет не носитель языка. Вот, и вот честно скажу, в этой песне я этого не услышал, но это ни о чем не говорит. Я вообще по-албански не бум-бум. Я читаю это с трудом, вот, но мне было не слышно акцент. Это если возвращаться к акценту. А в основном все очень даже красиво сделано. Мне понравилось. Давайте я начну прям читать комментарии. Начну читать комментарии. Космос вот написал, опять не русское что-то. Алекс Гуд пишет, вот где качество. Витос написал, очень эпично. Очень эпично. Антоха пишет, неплохо. Так, Женек. Женек написал, мой любимый жанр, let me speak from my heart. Speak, speak. Так, оргазмы. Оргазмы. Множественные у нас прям в эфире. Ева кончила. Мы тебя поздравляем. Мы тебя поздравляем. Наконец-то это произошло.
3: Возьми цибарку, закури.
2: Покури, посиди, да. Теперь можно. Можно выдохнуть, покурить. Так, Слайк пишет. Мне нравится и по звучанию, и по вокалам, и английский неплохо. Мне все понятно и разборчиво. Молодцы казанцы. Мои земляки, кстати. Я в Казани родился. Так, Ленка пишет, неплохо. Димас пишет, совсем не мое, пойду-ка я чай ставить. Сходи, когда ты уже его наливаешь, я так подозреваю. Так, Маха пишет, качество действительно огонь. Азалия пишет, не ожидал услышать так скоро, но ребята реально постарались. Сводились, кстати, не в России, насколько я знаю. Но как бы слышно, что очень хорошо. Вот слышно, что звук прям вылизан. Идеально, молодцы. Так, Родик. Родик пишет, что-то Евровидением пахнуло в хорошем смысле. Качественно и достойно, пора курить. Тоже кончил, походу. Иди там вместе с Евой перекури. Так, Янчик пишет, класс, очень нравится. Габриэль нарисовался, пишет, супер. Они же не русские вроде и сводятся в Европе. Вот,

Ну, нет, вот пишут, русские, но живут в Казани. А что, Казань не Россия теперь уже? Нет? Нет, никак. Татарстан вышел из состава Российской Федерации. Так, Стрела Морфея пишет, все отлично, но акцент. Предложили бы то же самое, но на русском. Но на русском. Ну вот я, кстати, всегда удивляюсь, почему... Нет, я как бы понимаю, почему, потому что на английском... Английский язык легко положить на любую музыку. Там можно петь любое слово, любой звук можно петь. Как бы на смысл не влияет. По-русски в этом плане сложнее гораздо, потому что текст у нас, что попало, не попоешь. В этом плане я понимаю, почему люди поют на английском. Но ведь, в принципе, я вот просто уверен, что у ребят... Хватило возможности, чтобы записаться и свестись в Европе. Ну вот и хватило бы возможности, чтобы текст сделать прям вот подходящий бы. Но русский. И было бы здорово, ребят. Нет, я ничего против не говорю, просто вот рассуждаю. Просто рассуждаю. Так, Ванек пишет. Серьезная заявка. Один минус. Слышно, как тяжело дается вокалисту албанский. Албанский, он, сука, тяжелый. Так, Вадим пишет, молодцы, хорошая работа. Так, кто тут у нас нарисовался? Дани Лобстер. А ты прям вот реально с клешнями, Дани? Дани с клешнями. Пишет, новая песня «Огонь», у них же еще клип вышел только вот. Ну, как бы, сходите, поглядите. Вот Ева кинула нам ссылочку на ВКонтакт. Что там еще? Все. А, нет же, вот же, вот, дядюшка Ви... Отписался, отлично, ребята, с вокальными партиями все очень хорошо, прям мало кто так умеет. Аранжировка класс, без премудростей, но все в тему, молодцы. Ленка Точилка, смотрите, сколько нацарапал. Смотрите, прям вот старалась, явно с работы пришла. Пишет, приятное звучание, вокал красивый, даже к языку особо претензий нет, хорошая песня. Сделана прям четко, как доктор прописал для этого жанра, браво. С таким материалом смелым надо в Европу. В Финляндии, например, очень любит такое. Аудитории много. Рекомендую. Пришлите ссылку на группу во ВКонтакте. Слушай, в Финляндии любят вообще всякое. Насколько я помню, у нас был эфир с группой «Фильм». Даже они ездили в Финляндию и собирали полные залы. Финны вообще любят ходить на концерты, потому что то ли у них холодно, то ли когда они слышат песни на финском, там укколо-пукколо, ёкколо-мокколо, и им становится смешно. Они не понимают песен на своем языке, и они с радостью ходят на любые другие группы. Так, Софья пишет, акцент есть, конечно, но голос сильный и чистый, скрипачка слышит хорошо. Скрипачка, я тебя поздравляю. Так, что там? Вот, Шапито пишет, что вы наехали. Может, это Гоголь Борделло от Метола. Акцент, конечно, рязанский, а в остальном весьма себе. Весьма себе. Так, акцент акцентом, но трек крутой, качественно сведено, отлично. Все, в принципе, всем понравилось. Все, я не буду дальше читать, потому что оно прям вот безостановочно идет. Идет лента комментариев. Едем дальше. И дальше у нас группа Numbattle. Вот честно хотел выяснить, как вы к нам попали. То ли вы к нам пришли из бомбардировки и потом были у нас в миксерах, то ли вы сразу попали в миксер, а я почему-то решил, что вы из бомбардировки. Короче, я сомневался, потом плюнул, думаю, а вот какая разница, откуда? Ну, пришли. Недавно совсем группа появилась у нас в нашей жизни, скажем так, в неформатной. Вполне себе порадовали, и решил я вот взять их еще одну песнягу. Город Свердловск, группа Numbattle, трек называется «Тишина». Поехали, ставим, слушаем. Про себя они ни хрена не написали. Опять же. Вот, поэтому ставим, слушаем. Настюха видел в чате. Значит, сейчас она накидает ссылочек на ВКонтакт и прочие ближайшие мероприятия. Итак, поехали. Numbattle, Свердловск, «Тишина». Слухаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:14 на наших зеленых системных. И только что отзвучали Намбату со своей тишиной. Натаха вот задает вопрос, где-то я уже слышал эти слова. Где-то уже эти слова слышала. Вот, на что ей популярно объяснили. Мы, говорит, эту песню всегда поем в финале. А что, вы вообще не меняете порядок песен? У меня даже раньше была песня на финал. А потом я перестал ее петь. Вот, ладно. Итак, что, давайте обновлю, во-первых, ВКонтактик. Погляжу, что там появилось или нет. Потому что он тупит, его каждый раз надо обновлять. Так, Бажен вот пишет, сильный бархатный голос. Сильный, сильный. Я что, прочитал синий? Нет, сильный, сильный бархатный голос. Так, возвращаюсь в Дискорд. Фанатики, у нас тут фанатики зашли, зашли фанатики. Ребят, все группы играют в миксере по одной песне. Вот. Если InnoEnd себя покажет, то где-нибудь, когда-нибудь обязательно возьмем еще что-нибудь. Но пусть, главное, загрузят. Потому что я, насколько помню, у них всего одна песня загружена была. Так, Слайк вот жалуется, говорит, нас робот не отбирает. Слайк, ты знаешь, я без робота сам недавно замахнулся прям рукой на ваш трек. Потом думаю, нет, пусть еще полежит. Я так придумал концепцию другой программы. Ну, не программы, другого выпуска этой программы. Вот туда как раз оно попадет. Скоро-скоро. Или через раз, или через следующий раз. Вот как-то так. Так, что там? Вот, Шапито пишет, вступление уже кайфовое. Родик написал, еще наворую, красота, даже вдохновили. Но не буду толкаться буквами. Антоха пишет, неплохо. Слайку по песне, конечно же, хорошо. Бажанка пишет, гитара вкусная. Так, далее. Далее. Витос пишет, ничего не скажешь, отличная песня, зачет. Так. Азалия пишет, здрасте, нашли, что поставить уж после таких воодушевляющих треков. Прям после таких воодушевляющих. Ну, надо скромнее быть, надо быть скромнее. Все музыканты хороши, у каждого есть миллион своих поклонников. Так, Ванек пишет, офигенно, давненько нога не дергалась. Она никогда не подводит, чует крутой музон. Чует. Чует Ванька поездку в Тулу, чует. Задрыгается тут нога, я чувствую, у нас с тобой глаз дергаться начнет. Так, Димка написал, вот лучшая музыка тишина, лучший текст храп. Для меня скучновато, я чай пью и спать. Давай, Димас, спокойного тебе утра. У тебя сейчас как раз 29 часов 17 минут. В принципе, через час уже на работу. Так, Янка написал, молодцы, офигенно. Так, что там еще? Кирюха пишет, добрая музыка. Так, не задело космоса. И так, я просто листаю, тут половина уже зачитана, половина не туда. Так, что-то у нас фанатики тут между собой, тын-тын-тын-тын-тын, я прям из-за этого флуда не могу найти. Вот, Стрела Морфея написали, бодро, но нам не зашло, объяснить не можем, технически все грамотно и хорошо, а вот не зашло, может, слишком попсово для нас, не знаем. Так, что там еще у нас? Вот. Данил Лобстер пишет, что то, что сейчас играет Old School, в хорошем смысле, для фона. Так, и вот, понравилась нам тишина, пишет Вадимка. Хорошо звучит тишина, пишет Точилка. Чем-то напомнили кавер-группы в хорошем смысле. Не знаю, чем. Какой кавер? По-моему, самодостаточно вполне себе. Так, ну и все. Так, что вот, Шапито написали круто, я прям благостный сегодня, наверное, коньяк тому виной. Но треки весьма приятные. Нынче, ты знаешь, я думал, мне коньяк доставать или не доставать, решил не доставать. Так, что там у нас еще? Все, вот Софья написала, голос хороший, у только что игравших вроде чем-то на мельницу похож. Сплюнь, Софочка, нафиг эту Хилавису, устал я от нее. Так, ну и все, собственно. Собственно, все. Лангустины приехали или все еще в дороге? Юрка спрашивает. Ты знаешь, Вадим зажрал. Он их, видимо, сожрал в пути. Нет, лангустины не приехали. Мы их будем с Коляновной сами добывать. Причем, я так подозреваю, мы будем добывать лангустинов вон в Оке-реке. У нас тут такие лангустины хорошие, черные, прям плавают. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа F-Band, город Егорьевск. Трек называется «Фонтаны». «Фонтаны» про себя написано следующее. F-Band образовались в 2013 году в городе Егорьевск. За 6 лет выступали с такими группами, как «Порнофильмы», «Ёрш», «Good Times» и т.д. Вот, звучали на вражеской радиостанции с треком «Привет». И трек «Фонтаны» с нового альбома под названием «Около панк-рока». Это все одним словом. Хэштег «Около панк-рока». Итак, ставим, слушаем. Егорьевск, F-Band, «Фонтаны», поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет, кто к нам только что подключился. Только что у нас отзвучали F-Band. И вижу я, народ встрепенулся. Так, стрела... Ладно, сейчас давайте начнем с самого начала. Вот Кирюха пишет начало Green Day. Так, Женек пишет, зато слышно, что басист медиатором играет. У меня кузенька играл 5-рублевой монетой на басу. Там медиатор не канает. Так, Бажанг пишет, звук молодости, беззаботности. Припев огонь, пишет Алекс Гуд. Так, Космос, вот все у него страдания, пишет. Скучно тут у вас, пошел я водку пить. Не прав ты, Зухер, по отношению. Завалил парня, не валил я парня. Пусть это останется на моей совести, если все считают, что я не прав. Так, Слайк пишет, как-то вокал не так слушается, как хотелось бы относительно музыки. Дефект сведения, что ли, а так неплохо. Так, Антоха пишет, вот неплохо, но как-то мимо сознания. Маха написала тоже на что-то похоже, будто не оригинал, но достаточно бодренько. Так, Стрела Морфея пишут бодро, но есть вопросы к сведению. Энергетика хороша, гитарки давят голос, получается невнятное ощущение легкой неточности. Может и показалось, конечно. Родик вот написал, мощно поют, а вот не в мой дом. Ладно. Так, Ванька пишет, как-то я, говорит, растерялся. Вроде сделано все качественно, но что-то ухо царапает. Ребят, я вам скажу, что ухо царапает сведено. Сведено плохо. Очень шумная запись получилась. Очень много присвистов, призвуков, каши. Есть... Это сейчас я от себя ругаюсь, ребят. Вот сейчас, если нас слушают F-Band, сами F-Band. Вот, в некоторых местах, ребят, там прям у вас аранжировочный провал, когда вот это там оу-оу-оу, вот в припеве или в проигрыше, я уж не помню. И там у вас есть место, когда прям бац и пиздец, так пусто в песне, вот просто пустота. Если в пластике не отпечатали, вот советую прям поработать над этими местами, потому что они как бы... Ну и сведения, конечно, очень грязи много, вот я не знаю, как это вот... обозвать умным словом, да, чтобы всем сразу стало понятно, вот как-то вот прям на уровне, вот как комар, вот ты ночью, сука, лежишь, и он прям падла, и вот понимаешь, что ты его ненавидишь, и вот здесь вроде так все технично, грамотно, вроде все, но вот что-то вот присутствует такой какой-то звук, который убивает песню. Я не говорю, что песня плохая, не говорю, что ребята плохие, я вот сейчас именно рассказываю свои ощущения. Так, Витос пишет жизнерадостно и забойно. Хорошая песня. Вадиму сегодня все песни нравятся. Вадим, я тебя поздравляю. Поздравляю. А я вот до коньяка не добрался сегодня. Так, Натаха пишет, Блинк напомнила. Надеюсь, клип Голиком тоже есть. Ну вот, ребятам, как это называется? Мотивация. Сделайте голый клип. Так, просят вот Слайк почти выигравшую песню Чалова поставить в конце программы в качестве бонуса. Блин, ну что ж вы... Ну поставлю вам, я ее прям под занавес поставлю. Пусть пойду на поводу у слушателей, но свое отношение не поменяю. Так, дядюшка Ви пишет, чувствуется хороший запал у ребят, и все-таки они цепляют. Молодцы. Они цепляют. Они прям работают, слышно. Ну, у меня вот все претензии только к звука... Как это называется? К звука по... нет, не поглощению, не извлечению. Вот кто сводил? Вот к звукосведению. К звукосведению у меня вопросы все. Так, панк не меняется, русский пишет. Вот, ты знаешь, меняется. Меняется панк. И я человек, который не слушает панк совсем. Местами даже иной раз и радуюсь. И есть прям хорошие коллективы, которые я, как человек, который не очень любит панк, прям вот иной раз с удовольствием слушаю. Так что все в жизни меняется. Все приходит с опытом, все приходит с профессионализмом. Вот, ладно, едем дальше. Все, хорош. Хорош трындеть. Далее у нас, вот я не знаю, я надеюсь, что все правильно сейчас прозвучит. Вот у меня написано, что группа Дзёмги, да, город Питер, прости, родная, а почему-то на треке написано «Амурные» и «Прости». Вот я надеюсь, сейчас будет звучать то, что надо, но если вдруг, то Дзёмки, сорян, как бы не... Не во мне дело. Итак, группа Дзёмги, город Питер, прости, родная. Про себя написано следующее. Группа образовалась в 2004 году в городе Комсомольск на Амуре. Первоначальное название группы Амурный. А, вот, все, я все понял. Я все понял, все сошлось. Вот, группа была Амурная до 2013 года. Вот так вот. А теперь они Дзёмги. Они теперь Амурные Дзёмги. Итак, ставим, слушаем, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, 22:37 на моих зеленых системных. У кого-то сейчас гораздо больше. Не спорю. Страна огромная, земной шарик просто грандиозный, и везде слушают неформатное радио практически. Вот. Итак, только что у нас отзвучали дзёмги наши только что отзвучали со своей, прости, вот, амурные дзёмги. Давайте сразу прям пойдем. Сейчас, во-первых, я хочу обновить страничку. Тут Боженко написала: потенциал есть, услышала мумитроллей. Мумитроллей она услышала. Ну, это как бы неудивительно. Так, где? У меня все потерялось, блин. Как только обновляешь этот гребаный ВКонтакт, сразу все куда-то. Так, показать следующий комментарий. И еще показать следующий комментарий. Кто придумал эту мерзость во ВКонтакте? Кто это придумал? Пусть у этого человека все болит и ничего не помогает. Все, ничего больше во ВКонтакте не написали. Так, возвращаюсь я в Дискорд. Так, Кирюха кинул ссылку на свою ВКонтактовскую группу. Кто еще не вступил, вступайте, кому понравилось. Так, Антоха пишет: бодренько, но вокал утопили безбожно в куплете. Безбожно. Так, Ленка Точилка написала: вот вы мне нравитесь. Вот вы мне нравитесь, господа. Она отошла от работы, у нее бодряк пошел. Пошел бодряк, а мы уже программу практически завершили. Так, Бажан пишет: забойненько, сведение не удалось. Не удалось сведение. Славик написал: прикольная песня, чувствуется влияние как владивостокского рока, так и питерского. Мне нравится атмосферой и вокалом. Данила Лобстер написал, что беспощадный русский рок, вокал неприятен, а так даже ничего. Так, Родик написал: вкусные ребята, есть фишка, но в моем случае пропадает сведение. Тонут фишки. Фишки тонут. Так, потенциал есть, и лагутинские напевы слышу, без них никуда. Недоляпис, вот тут вариант есть, хоть недопереляпис, вот началось, не знаю. Стрела Морфей пишет: не знаем, но почему-то Мумитроль вспомнился еще что-то. Песня интересная, динамика есть, но не наша. Так, Ванек написал: очень занятная песенка, чувствуется школа 90-х. Вот Ленка предлагает ребятам один совет: досведите вокал, и будет шикарно совсем, а песня хорошая. Причем с ней согласились 11 человек. Вот, прям 11 человек ее пролайкали. Так, что там у нас еще? Вадим пишет: нормальная песенка. Так, походу, сегодня у тебя коньячок, я понял. Так, Янг пишет: песня неплохая, но что-то не то. Что-то не песня, но что-то не то. Вот это вот что-то, оно вечно появляется откуда-то. Что-то не то вылазит. Так, что там еще у нас с припевом? Разберись без обид. Это вот Кирюхи пишут. Слышу критику, спасибо всем. Кирюха, да. Короче, смотри, какая хрень. Вот звук прям сейчас, ты только не обижайся, звук прям говно. Он прям убил песню на корню, честное слово. Я не придираюсь никаким вот этим, прям вот, ты знаешь, если разбирать по полочкам, то очень много всего. Не хватает четкости, не хватает прям вот ясности звука. Короче, хреновый звук. Вот это надо исправлять на корню, прям в себе забить это как большую такую жирную галку на спине, сделать татуировку. Пока, блядь, не сведем, трек не выпустим. Пока трек не выпустим, другой писать не начнем. И только так. И потому что, когда работаешь на количество, теряется качество. И когда ты привыкаешь делать хуево, эта привычка, она перерастает в обязательство. И ты вынужден делать дальше хуёво, потому что так привык. А фанаты твои, вот видел сейчас у нас фанатов, сколько было чувака, который, ну, в принципе, сделал нехорошо. Вот. И вот твои также привыкнут, ты вынужден будешь говно играть. Поэтому только хорошие треки, только качественные. И пока вот не доделал, не берись за следующий, никогда в жизни. И все у вас получится. Вот, ладушки. Ладушки, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа панк-рок Шапито. Все одним словом. Трек называется «Жму», город Люберцы. Поехали. А, вот же есть же у них про что же. Образовались они в конце 16-го года. Все они из Люберец. Весь коллектив инженеры. Инженеры. И коллеги по работе. Вот это вот я понимаю. Целая группа инженеров. Вот. И, собственно, ставим, слушаем, поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Родик, могу тебя... Я не знаю, ты слышал или не слышал эту песню. Я про... Родик вот восхитился, что порадовали мат в кассу, сделанный из мяса, но и жира достаточно, в хорошем смысле. Это у Шнура есть такая песенка, что-то сделан из мяса. И самое плохое, что может со мной случиться, это толпа пидорасов. Вот, ладно. Итак, только что у нас озвучали люберецкие панк-рок Шапито со своим жму. Давайте сразу прям, во-первых, обновлю ВКонтактик. Пока он обновляется, буду, собственно, зачитывать начинать. Нет, чтобы зачитывать начинать, надо мотать. Опять мотать. Показать следующий комментарий. Показать следующий. Вот почему я не люблю ВКонтакте. Так, вот. Вовка написал. Приходите на презентацию дебютного альбома «Панк-рок Шапито» уже в эту субботу. Ссылочка на встречу лежит, собственно, во ВКонтакте. Боженко улыбается музыкально. Музыкально улыбаться это надо... А научи меня как это. Я знаю до ре ми до ре до. Вот только музыкально я одно могу сказать. До ре ми до ре до. Так, Боженко написал, класс, с иронией все в порядке, сублимирует. Витос пишет, отлично, зачетная песня, звучит кайфово. Так, Ванек пишет, тут я не объективен, две руки вверх. Я пьяненький под них в клубе колбасил. Рубят круто. Так, Стрела Морфея пишут, мощное начало, гитарки хорошо звучат, текст разборчив, клип был супер, оригинальный в хороших панковских традициях. Огонь. Антоха пишет, Catch Forever. Панки рулят, что там, Женек пишет, все, спорт пошел. Так, что там? Что там, Боженко пишет, ребята кайфовые и жмут, что же еще надо, лайк вам. Далее, Точилка пишет, хулиганьте, это двигает этот мир, однозначно, без панка нету ощущений реальности, хороши ребята. Так, со словом жму, фишка, порнохаб люто лысеет, если понятно. Слушай, я наверное, староват уже. Как-то мимо меня пролетели все эти инсинуации. Так, мне их прошлая песня «Антон», которая звучала недавно в миксере, больше понравилась, написал Слайк. Та была веселая, а это какая-то давище. Ну, так они же жмут. Так, внимательно слушали, все слышно, хорошо, люберцы, написал Вадим. Так, что там еще? Угу, все сделано из мяса, самое страшное. Да. Вот Женек как раз сейчас Камонычу процитировал. До ми соль си, ля фа ре до. Это что? До ре ми до ре до. Есть такое замечательное музыкальное послание. Мы частенько этим пользовались, особенно на концертах, когда кто-нибудь, ты знаешь, играешь там, а какой-нибудь выходит и говорит: «А сыграю сектор газа!» И прям все хором ему дорамидоредом. Так, Женек пишет, вот нормальная песня. Что там, Зухер не знаком с Лысым из Бразерс. Не знаком, честно. Так, что там еще? Ну и все. Все, больше, в принципе, комментариев нету. Собственно, что могу сказать. Друзья, завтра вечером. Да, скорее всего, вечером. Возможно, послезавтра утром появится На сайте запись сегодняшнего эфира появится голосовалка. Ссылочка будет опубликована в группе Неформатного радио во ВКонтакте, поэтому нажмите там колокольчик, чтобы получать оповещения. Мы котиков не постим, спама от нас не будет. По просьбе трудящихся завершаю сегодняшний эфир. Так. Чё вы там надо мной стебетесь? Женёк надо мной ржёт, блин. Ну да, туповат я, ну что сделаешь? По просьбе трудящихся ставлю песенку Женьки Чалова. Сейчас я его откопаю, где у нас в 60-м миксере. Вот, прям гоню её в плейлист. И как бы после неё вы услышите уже или другого диджея, или автодиджея, но тихо не будет. Вот, собственно, Женька, который Чалов, ты на меня не обижайся. Вот, если ты меня переубедишь, я публично извинюсь, но вот пока у меня такой осадочек нехороший остался. Но, тем не менее, ставлю твою песню «Снайпер» в финал эфира. Поехали. А мы с вами услышимся теперь во вторник, конкретно со мной. Вот, и будет у нас очередная бомбардировка. Все, всем пока, не болейте, удачных выходных.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: ACDC. Электрики придумались в Сиднее в Австралии в 1973 году. Малькольм и Янгус Янги, братья, решили оголить провода и закоротили, да так, что продали более 200 миллионов дисков по всему миру. Пионеры хард-рока и хэви-металла включены в зал славы рок-н-ролла в 2003 году. Им было по боку рассвет панка, глэма, диско. Вообще, как играли, так и продолжают фигачить до сих пор. Даже смерть от алкоголя вокалиста и фронтмена Скотта Бона не сильно повлияла на коллектив. После нескольких прослушиваний разных вокалистов Брайан Джонсон стал голосом ACDC. И первый же альбом с новичком Back in Black стал мультиплатиновым. Back in Black.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Кот осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.

Здравствуй, товарищ Шахрин. Добрый вечер. Братья Самойловы, привет. Васильев, Бутусов, Шевчук, Гребенщиков и все остальные. Мы есть та молодая шпана, которая сядет

не бойтесь, можно добровольно покинуть трон, снять корону, бойтесь, мы вполне серьезно, полулюди, полузвезды, бойтесь.

просто. В глаза посмотрите.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

весь мир. С тобой смысл жизни обретен. Я не предам, твоя стена, я твой факир. Просто положи мне свое сердце.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Кейс! Три подряд альбома были восторженно приняты критиками. А еще что надо? А надо продажи, а их нет. Ни формат, ни для радио, ни для телевизора. А где деньги, Зин? Нету. Кейс изобретателя современного стоунера. Свой звук найти непросто, дорогого стоит. Эти черти с горячими сердцами из центра калифорнийской пустыни начала 90-х годов. Эх, сейчас бы вот их музло, вот чего они тогда играли. Они опередили, так сказать, все это музыкальное сообщество лет этак на 30. Ну или опоздали лет на 25 с рождением. Дело в том, что такую музыку играли в начале 70-х. «Зеленая машина».

В моем городе вечное солнце. В моем городе правда одна. В моем городе море в оконце. В моем городе лето, весна.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали. Поехали.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь.

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

и видеть свет. Можно искать вброд в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

с утра и красное мешаю с водкой, а за окном колокола и ветровой звенит так звонко.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую всех, кто сидит у приемников. Отдельное здравствуйте всем, кто слушает нас в онлайне. Вот, те, кто смотрит стрим, мы 10 минут назад начали стрим уже потихонечку. Там я уже со всеми поздоровался, я не буду еще раз повторять. Вот, Мишаня нам пишет, прям говорит, привет из пробки. Привет, Мишаня, я в новостях показали, что в Москве 30-километровые пробки. Я... Собственно, сочувствую Москве, я именно из-за этого не поехал давеча в Москву. Мы с Юркой Арцизовым договаривались, что как только выпадет снег, я рвану к нему в гости. Мы запишем, во-первых, программу, во-вторых, запишем корзину груш. Вот, но снег так хорошо выпал, что я посмотрел на это дело, говорю, Юр, не, ну его нахрен, никуда я не поеду. Вот, и переложили мы с ним на новогодние праздники. Вот, так что я представлю, что сейчас в Москве происходит. Так, Саня нам пишет, хочу гуся на Новый год, а жена не хочет, жирная. Слушай, ты знаешь, у меня к гусям и к гусям очень такое отношение. Вот, ты знаешь, я... Одно время у меня бабуля каждый год на Новый год рубила гуся, щипала его, запекала. И как-то все это вкусно так елось. Вот, потом я начал чувствовать вкус этого гуся. Вот мне именно не нравится вкус, его именно вкус. Да, то есть вот он какой-то прям вот, ну не знаю, ну не нравится мне, и все. А тут, это я сейчас за эфиром просто рассказывал всем, что Коляновна приволокла утку. А вот утки, они, сука, вкусные. Но с ними столько возни. Вот, поэтому придется мне в этом на Рождество, наверное, запеку я уточку в духовке. Так, Володь Платвинов пишет, на Новый год гости минимум гусь, шашлык, сазан, самогон, коньяк, пиво, похмелье. Слушай, ну это нормальный такой план. Единственное, поменьше пива после коньяка. А лучше вот ограничиться самогоном, и тогда похмелья не будет. Вот. Ну, по крайней мере, с моего самогона похмелья еще ни у кого не было. Так, Андрюха, наш челябинский друг, пишет, неожиданно, здравствуйте, ну как неожиданно, я месяц назад всем сказал, что обязательно отэфирим мы последний вторник года и последнюю среду года, завтра будет последний миксер этого года, сегодня у нас последняя бомбардировка этого года, поэтому, собственно, все, что обещал, все делаю. Вот, пишет, у нас на Новый год утка и шашлыки из кроликов. Слушай, я от тебя, от третьего, наверное, в жизни слышу про шашлыки из кроликов. Но если уж их люди так часто делают, наверное, это вкусно. Я себе сложно представляю шашлык из кролика, потому что кролик, он сам по себе достаточно сухое мясо такое, да. Я понимаю, шашлык, он должен, вот его кусаешь, а он вот так вот по всей морде течет. Он прям вот эта хрустящая жирная корочка свиная. Вот я считаю, шашлык идеальный можно только из порося сделать. Вот, говяжий пробовал, ну, так себе это не то. Вот, ну и кролик, я думаю, это, конечно, не шашлык, это просто будет у вас приготовленный кролик на мангале. Вот, так, ну и Коль в Челябинске, минус 15. Коль, Москва встала из-за пробок. Кстати, говорят, в Питере то же самое происходит. Вот. Так, вот пишет, вкусно-вкусно, не сухое мясо, поверь. Слушай, Андрюх, ну, как-нибудь угостишь. Как-нибудь при случае угостишь меня шашлыком из кроликов. Потому что, ну, я сложно себе представляю, честно. Я не говорю, что это невкусно. Я просто не пробовал. Но мне кажется, потому что, ну, я помню... этих кроликов, как я их обдирал, это вообще жуткое зрелище, и потом уже, когда у меня дочь родилась, и там где-то прошло года 3, наверное, 4 после того, как она родилась, я стал жутко сентиментальный, вот, я перестал убивать кроликов, людей резать по ночам в парке, то есть, ну, как-то вот жалостливый я очень стал, вот. И я помню, тогда этих кроликов мы ели много и часто, и как бы, ну, такое оно, мясо достаточно диетическое. Вот, Олежек, здравствуй, дорогой. Здравствуй, наш подземный друг, пишет, всем привет и всех с наступающим. Поддерживаю. Ну же, давайте начнем, друзья, давайте начнем. Ну, во-первых, наливайте, у кого еще не налито.
наливайте, у кого не налито. Сегодня у нас неформатная бомбардировка. У нас сегодня очередные 8 треков от компании Balt Music. Вот, чуть не сказал, от Бомбы Питер. И первые ребята, которых давно уже у нас не было. Давно уже у нас не было от Balt Music. Вот, «Живая рыба». «Живая рыба». И Мишаня мне сегодня днем написал, что он сегодня будет в программе. Вот, а я ехал в машине, я прочитал, но ответить не смог. Мишань, если ты сейчас меня смотришь, слушаешь там, я не знаю, ну как-то слышишь мой голос, не обижайся, что я не ответил, я просто в машине ехал. Я прочитал, галочку для себя поставил, головой тебе кивнул и говорю: замечательно, сегодня у нас будет «Живая рыба». Так, трек называется «Ненадолго». Ну и читаю, собственно, сопроводиловку. «Да не введет вас в заблуждение нежная флейта в начале новой композиции группы «Живая рыба». Сингл «Ненадолго» полон духа, борьбы, жажды, страсти и жизни. Пусть ваша душа оживет и воспарит». Ну, собственно, давайте попробуем. Итак, «Живая рыба», Питер, «Ненадолго», поехали.

Итак, друзья, здравствуйте! Здравствуйте все, кто к нам только что присоединился. 21.10 на моих зеленых системных. Сегодня последний вторник уходящего года. И, конечно же, сегодня последняя неформатная бомбардировка этого года. Вот, поэтому, собственно, сегодня прибухиваем. Сегодня прибухиваем и провожаем этот уходящий год. Вот, только что у нас отзвучала «Живая рыба». Мишань мне сегодня писал, сообщал, что будет сегодня в эфире, но не смог я ему ответить, потому что я в этот момент рулил. Вот, Мишань, поэтому, если ты меня сейчас слышишь, не обижайся, ради бога. Вот, давайте я напомню, как общаться. Во-первых, общаться можно у нас на сайте, есть прям эфирный чат. На страничке прослушивания, там же, где плеер, там и видеострим идет, и внизу под стримом чат. Вот, можете писать в него. Кому неудобно, кому проще писать во ВКонтакте, то находите в группу «Неформатное радио». Там в видеозаписях находите, прямо сейчас идет стрим. И вот в комментариях к стриму пишите. Вот, не к эфирной теме, а в комментариях к стриму. Все остальное я не вижу. То есть вот я вижу наш эфирный чат и вижу комментарии к стриму во ВКонтакте. Вот, поэтому если кто-то пишет там в YouTube, комментирует или к эфирной теме в группе, я не вижу, ребятушки. Вот, я рассказал, куда писать. Так, Андрюха пишет: «Фолк зачетный». Пожалуй, добавлю себе. Еще раз подскажите, как песень называется. «Живая рыба» называется. «Ненадолго». Ненадолго. Дашка пишет: «Мне эта песня понравилась. Слушала на репите целый понедельник». Целый, сука, понедельник. Вот, не... поэтому говорят, понедельник день тяжелый. Вот, Андрюха пишет: «Объясните мне, некурящему, в чем смысл портсигара». Слушай, ну я тебе объясню. Во-первых, портсигар штука, как тебе сказать, жесткая. Он металлический. Когда ты работаешь, ну, допустим, вот я работаю на стройке, и мое тело постоянно принимает какие-нибудь неудобные положения. То нагнется, то прохнется, то рачком, то бочком. Вот, и, соответственно, ты шевелишься, и пачка с сигаретами, она же мягкая, она бумажная, она в кармане просто превращается в труху. Вот, это первое преимущество портсигара. А в портсигар ты сложил, и как бы оно все, оно жесткое, они не сломаются. А во-вторых, я же объяснял, я сигаретки теперь не покупаю, я их сам забиваю. У меня есть чудо-машинка китайская, вот, за 100 рублев купленная. Вот, насыпаю в нее табачок, вставляю сюда гильзочку, и прям, и у меня сигаретка. Вот, а куда сигаретки складывать? Конечно же, в портсигар. Вот, поэтому, вот вторая цель нужности этого портсигара. Вот, Юлька, привет! Привет, с Новым годом, пишет, всех благ. Юлька, и тебя тоже с Новым годом. Так, Денис Шишканов, всем доброго вечера. Здравствуй, дорогой. Здравствуй тебе тоже. Вот, ну что, отслушали мы «Живую рыбу». Как вам? Давайте пишите. Что-то никто... Вообще все забыли, что надо обсуждать песни. Вот, все здороваются, поздравляют и бухают. Или вы еще не бухаете? Ну-ка, рассказывайте. Я, собственно, вот, ну, кто видел уже «Победный танец» и «Рабоче-крестьянское хокку», вот, это был последний мой рабочий день. Вот, с тех пор я больше на работу не выходил. Поэтому я могу себе позволить бухать во вторник, в среду, в четверг и вообще бухать в принципе. Вот, да хотя я и раньше себе мог это позволить. Я особо не заморачивался. Но, тем не менее, теперь я могу это делать спокойно. Андрюха спрашивает, с фильтром или с сигареты? Да, с фильтром. Андрюха, с фильтром нормальные сигареты. Единственное, они гораздо приятнее пахнут. Они пахнут прям настоящим табаком, а не вот этой мочевиной и селитрой. Вот, и они в 4 раза дешевле обычных получаются. Так, вот, Натаха пишет: «Живая рыба хороша». Так, Серега Кузовков пишет: «Пиво с ребрами копчеными». К чему-то это. К чему-то это. Так, Ром Ромыч пишет: «Рыба хорошо». Все, больше комментариев не поступало на тему рыбы. Ну и хрен с вами. Вы злые, вы все. Давайте тогда слушать дальше.
Далее у нас группа «Чердак». Вот, и Дашка никак не научится мне писать «откуда». Откуда они? Вот, поэтому говорю просто. Группа «Чердаки». Ки. У нее тут твердый знак в хвосте. В хвосте. «Чердаки». «Любовь зла» и сопроводиловка такая. «Никогда не знаешь, какого демона на свет может выпустить безответная любовь». Я знаю. Я знаю, какого демона. Этого демона зовут. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 21:19:05 на моих зеленых системах. Только что отзвучала у нас группа «Чердак». Так я и не выяснил. Так, Дашка вот пишет: напоминаем по музыке опенинг к аниме. Походу у Дашки рулит Т9. Даш, выключай Т9. Выключай Т9. Вот. Андрюх пишет: зачетное мясо. Как ни странно, но меня данный тяжеляк вкатил. Чердак группа. Да, группа Чердак, но я бы не сказал, что это тяжеляк. Это скорее такая панкуха. Среднестатистическая панкуха. Так, спрашивают, будет ли Градалис. Да хрен его знает. Максимка, здравствуй. Я озвучивал вроде, кто там будет. Если ты сдавался на Бомбе Питер, то вполне возможно, что будет Градалис. Но если там не сдавался, то вряд ли. Потому что сегодня у нас именно... Ой, Бомба Питер. Болт Мьюзик. Болт Мьюзик же они теперь. Сегодня у нас эфир именно посвященный Болт Мьюзику. Вот, треки прислали они. И, собственно, мы ставим и слушаем. Это вот прям свежеизданное у них в издательстве. Так, Дашка пишет: все, у меня норм. Тогда объясни мне, как вот эту фразу понимать. Напоминаем по музыке опенинг к аниме. К аниме. К аниме, причем это два слова. К и аниме. Вот, Саня пишет: согласен, панк-рок. Да, согласен, панк-рок. А по-другому и быть не может быть. Так, до пупа отрастишь, потом вместо попа. Слушай, ну, как тебе сказать? Уже меня путают. Причем меня поп спрашивал. Вы, говорит, батюшка, случайно не священник? Я тут подвозил его на машине, стоял такой замерзший. Ну, он поп, он дьячок, наверное, дьячок. Вот, в рясе, в этой вот, на дороге с чемоданами. Я говорю: давай грузись. Подвез его до вокзала. Вот, и, собственно, он всю дорогу смотрел на меня, пялился. Потом говорит: батюшка, вы случайно не священник? Я говорю: нет, я прям вот, прям совсем наоборот. Так, ладно, что там, похоже на музыку начальнику. Вот, вот же, ну вот, ты просто пишешь очень лениво. Ты ленивая девочка. Мало того, что ты не пишешь, откуда группы. Вот, и нам приходится догадываться. Так ты еще и пишешь ленивые комментарии. Вот догадайся, вот оказывается, Дашкин комментарий звучал так: похоже на музыку начальную к мультикам японским, к анимешным мультикам. Вот. А теперь смотри, а почему напоминаем? Нет, все-таки тебя Т9. Ты перечитай, что ты написала, и ты поймешь, почему я тебя не понял. Так, нормально, бодренько пишут. Опенинг — это песня к мульту в начале, мне вот Андрюха пишет. Слушай, ну, вы слишком все молодые, я уже старый, я вашего сленга не понимаю. Вот, напоминает хоспа. Да! Да ты знаешь, как одна буква меняет смысл? Знаешь, как одна буква меняет смысл? Прям вот целый смысл меняется с точностью да насовсем. Ой, сейчас я тут наговорю себе на статью. Ладно. Ну, мы теперь все шуганы. Ну, все люди, которые, понимаешь, периодически появляются на стримах, они теперь ссут. И я один из них. Я теперь думаю каждый раз, как бы, сука, на статью не наговорить. Вот, ладно. Поехали дальше. Далее у нас «Дети птиц». Так, ребят, название вот помню. Название помню, были у нас такие ребята. Но вот честно скажу, не помню, кто такие. Вот не обижайтесь на меня, пожалуйста, «Дети птиц». Вот не потому, что вы говно там или что-то. Просто вас очень много, и я уже не помню, кто вы и про что вы. Вот, у нас тут, смотрите, будут «Дети птиц» и Настасья Лаврова. Я так понял, это фитка. «Блюз твоих губ». И пусть звучит «Блюз твоих губ». Вот такое коротенькое сопроводилово. Вот, Дима Дмитриев, здравствуй, дорогой. Дэм Персов, привет. Привет, здравствуй, дружище. Буэнос Ночес. Тебя, кстати, Дениска Воронежский потерял. Дэм, посмотри, он тебя найти не может. Вот, Дим Дмитриев прислал мне дайче в WhatsApp. Знаете, что он мне прислал? Димка, я с трудом сдержался. У меня вообще для таких заготовок есть картинка. Есть картинка. И там написано:
Для всех, кто пришлет мне еще хоть одно сраное письмо счастья, того ждет 13 лет поноса, импотенции, ну и там всякие, понимаешь, картинки, нарисованные мной от руки. Я обычно кидаю в ответ. Кидаю в ответ, когда мне присылают такую штуку. Вот. Но тебе я просто не стал отвечать, потому что, опять же, ехал. Вот, и мне просто некогда было искать эту картинку, а потом я забыл. Я бы, конечно, бы тебе бы я отправил. Я понимаю, что ты бы не обиделся, но ты бы хоть поржал. Вот, ладно. Дети птиц, Настасья Лаврова, блюз твоих губ. Опять не знаю, откуда. Откуда? Даш, откуда, ребята? Откуда, ребята? Откуда? Вот, поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, сейчас, по-моему, я вот нашел. Я все выяснял, на кого это похоже. Так, не это. Сейчас, я найду. Я просто выяснил, какого артиста мне это напомнил. Но я не помню, как у Андрюхи эта песня называется. Сейчас мы ее найдем. Наверное, вот эту. Ну, что такое-то? Не могу вспомнить. Вот же она. Вот же эта песня. Сейчас. А как? Почему-то у меня тихо тут она играет. Странно. Так, давайте я остановлю. Вот, чтобы вам было слышно. Вот, все. Теперь у меня в голове сложился пасьянс. Собственно. Так, ну давайте вернемся. Так, что тут у нас пишет Андрюха? Красивая песня, колокольчики очень в тему. Так, где у меня тут сейчас ВКонтакте? Вот он же чат. Так, колокольчик в песне прям по-новогоднему, как в Щедрике. Твою мать. Щедрик. Кто такой Щедрик? Так, Ром Ромыч пишет: зачет, что еще сказать, дети птиц малорики. Шептание в конце не очень, конечно. Так, Саня Лыженков пишет: ага, точно, что за инструмент похож на ксилофон. Так, Димка пишет: если самому сажать, вообще бесплатно. А, походу, Димон сначала смотрит стрим, я понял. Вот, сначала... Вот, Андрюха пишет: офигеть, точно, похожая песня. Да, так я же говорю, я почему... Я сперва решил, что я эту песню слышал, да, вот эти «Дети птиц», Настя Лаврова. Вот, а потом я понял, что нет же, это еще 2 или 3 года назад. Андрюха Хмели запустил эту песню, она у нас крутится в ротации, и там вот эта сама... раскачка и интонация. Прям вот один в один. Один в один. Я уверен, что ребята не воровали ни у кого. Ну, просто вот так получилось, да, нот-то всего 7. Вот. А людей много, и раз на раз не приходится. Бывает похожие песни. Но, тем не менее, все равно своеобразно. Мне очень понравилась женская партия. Вот, у «Детей птиц» прям девочка хорошо спела. Ребят, загрузите трек на неформатку, прям вот я готов его взять в ротацию. Он хорошо звучит, он здорово звучит. Так, «Щедрик» — это, по-моему, украинская новогодняя. Может быть, не знаю, спорить не буду. Вот, Дим Дмитриев пишет: если самому сажать, вообще бесплатно. Это он про табак. Димка, ты знаешь, я в свое время даже начал его сажать. Я выписал себе дорогущие семена. Вот, насажал рассаду. У меня всю зиму я как агроном великий ходил, поливал, блин, эти стаканчики. Вышли у меня вот эти вот самые росточки. Вот, и потом, когда пришел момент их пересаживать, они раз и сдохли, все дружно. Вот, все какие были. Но и слава богу, потому что я почитал, у умных людей написано, что среднему курильщику, чтобы на год сделать себе запас табака, вот, нужно 200 кустов. 200 кустов. Внимание, сажают табак так же, как картошку. Где-то сантиметров 60-90 друг от друга. Вот, и я посчитал, 200 кустов — это, блин, 6 соток. 6 соток. Представляете, мне сколько надо засадить табаком, потом его все лето за ним ухаживать, листья вовремя обрывать, вот, общипывать, верхушки прищипывать, не давать ему цвести, правильно высушить, заферментировать, потом отделить жилки, да, потом нарезать. Вы представляете, сколько это труда. Вот, но если продают готовый табак, 1500-2000 килограмм, ну, в зависимости от сорта. Вот, я вот купил на 6000 рублей 3 килограмма, у меня это будет
140 пачек. То есть я потратил 6 тысяч, у меня 140 пачек сигарет, которые у нас стоят 140 рублей. Короче, я считал, вот буквально позавчера с Коляном мы считали, если бы я покупал это сигаретами, это было бы 24 тысячи рублей. Вот, а так я потратил на это 6 тысяч. Да, разом, да, много, но это у меня запас надолго. Вот, и поэтому я понял, что лучше покупать табак. Вот, можно разбавить его соломой или... Андрюха, нахрена разбавлять табак соломой? Ну что ты, друг мой? Я понимаю, некоторые разбавляют всякими... как оно? Есть же такая культура, да? Такая, на ладошку похожа. Опять же, сейчас мне, чтобы на статью не наговорить. Некоторые разбавляют этой штукой. Вот, но... Нет. Табак должен быть табаком. Опять же, этот табак ничем не пропитан, он натуральный, он хороший и максимально полезный для здоровья, насколько курение может быть полезным, да? Вот, вообще курение, конечно, зло, но я для себя понял, что если курить, то только табачок. Я сейчас вот недавно попробовал опять сигаретку. Ну, просто у меня кончились мои набитые, и пришлось взять сигарету обычную, фабричную, дорогую. Вот, в то время они мне нравились. А сейчас я попробовал, думаю, блин, какое же говно. Вот, Коляновна тоже мои сигареты курит, только ей я покупаю другой табак. Вот, он стоит так же, но там просто другая смесь. Там у нее Вирджиния и Берли, или Беркли, как-то он так называется. Она, потому что раньше кенты курила. Вот, сейчас мы ей подобрали ее вкус. Вот, а себе я беру любой дешевый. Меня, в принципе, даже устраивала махорка, потому что она была ничуть не хуже тех сигарет, которые я курил. Но с махоркой можно попасть на прелую. Вот, и я бросил это дело. То есть экономия была бы еще больше. Там мне пачка вообще выходила сигарет в 30 рублей. Но с ней можно нарваться на некачественное. Поэтому, ну, ее в жопу, лучше табачок. Вот, ладно. Все, обсудили мы сигаретные дела, обсудили мы группу «Дети птиц». Вот, Настасью Лаврову обсудили. Еще раз, «Дети птиц», Настасья Лаврова. Загрузите свой трек на сайт «Неформатки». Понравилось, обязательно поставил бы в ротацию. Поехали дальше. Далее у нас кто? Кто у нас далее? Далее у нас АРВСВ. Так, автор-исполнитель, минималист, способный остановить время. В его песнях только то, что важно, ничего не отвлекает слушателя от сути художественного послания. Сочиняю песни на свои стихи и на стихи интересных поэтов. Обожаю звучание 12-струнной гитары, особенно в пониженном строе. Люблю играть на дудуке, пока играю, погружаюсь в медитативное состояние, в котором время для меня останавливается. Счастливый человек любит играть на дудуке. Я бы... тоже бы научился, но как-нибудь потом. Итак, АРВСВ, будем дальше. Опять город Дашка не написала, поэтому, ну, надеемся, что человек нас слушает. Поехали.

Итак, друзья, 21:40 на моих зеленых системных. И пьете свой чай из трав, закончил Андрюха. Нет, чай мы пьем, к сожалению, пока обычный. У меня мать этим чаем занимается, она делает, ферментирует, но мне не нравится. Вот мне не нравится, честно говорю. Вот, я люблю чай классический. Вот, поэтому, ну, хотя бы чай-то надо покупать. Вот, покупать надо чай, сахар, муку. Вот, все остальное надо производить самому. Так, АРВСВ. Так я и не выяснил, откуда ребята у нас, собственно, отзвучали. Никто ничего не написал по поводу АРВСВ. Вот, в стриме что-то у нас тишина. Сидит со мной на связи один Андрюха. Один Андрюха что-то мне старается донести. Донести до моего мозга. Вот, ладно. Что от себя скажу? Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Вот так вот. Вот так вот. Так, хорошая песня и тембр приятный, Дашка вот написала. И, собственно, все. Грустно как-то, грустно как-то. Люди все пришли, обозначились и молчат. Сидят, понимаешь, потихонечку. Сидят потихонечку, дабы не пропустить ни одной нотки. Ни одной нотки из зазвучавших песен. Ладно, далее группа Тюленева. Мишаня наш, который сейчас стоит в 32-километровой пробке в Москве. Вот, трек называется «Мобильная связь». Босса нового первого снега, босса нового засыпающего города, босса нового одиночества человека во вселенной и тепла его дома на земле. Песня о той мобильной связи, благодаря которой мы не одни, даже когда одни. Вот, вот как Мишаня философски закрутил. Ну давайте ставим, слушаем, поехали. Москва, группа Тюленева, мобильная связь.

Итак, друзья, 21. А что такое? Что? Только стоять, Зорька, стоять, Зорька. Вот, вот это уже мы. Итак, так, сейчас, ребятушки, сейчас я подправлю сразу, а то у меня тут почему-то один трек. Так, а что мне надо сделать? Потом будет этот, потом надо поставить отбивку. Вот она, отбивка. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Тинс и потом бэкграунд. Вот так. У меня тут я один трек не перебил. Так, я тут жаловался всем, что я тут часа два эти лампочки вешал, думал, такая красота будет за спиной, а их они в камеру вообще их, ну, плохо видно. На самом деле все это в 1000 раз красивее. Вот, Мишаня нагнал на нас такой новогодней меланхолии. Дашка пишет, вот хочется в поезде ехать под эту песню и смотреть, как бесконечные елки уносятся вдаль. Вот, ну и чтобы на елках сидели мишки. Мишки. И чтобы фамилия у них у всех была Тюленевы. И махали лапкой. Махали лапкой. Вот, Мишаня, вкусно. Здорово. Меланхолично. Ты знаешь, вот у нас снежок сейчас прям так медленно падает. Как раз под твою вот эту песню. Так, Андрюха пишет, не убирай ее, прикольный интим на заднем фоне. Слушай, ну завтра она еще повисит, завтра у нас синий эфир. Вот, а потом эти 1200 лампочек переместятся во двор. Вообще задумка была, я хотел по периметру весь дом обмотать этой штукой. Вот, и сперва зажечь в розетку, а потом уже, когда напьемся, зажечь дом. Вот, ну там уже как пойдет, поглядим. Так, вот Андрюха пишет, бальзам на душу и на ушу, в унисон с зимним настроением. Вот, нарисовалась у нас Алекс, своя компания, здравствуй, дорогой. Вот, ну и, собственно, все. Вот, пишет еще один прекрасный блюз, нравится подобное в стиле советских вилл. Ну, это босса-нова. Босса-нова. Вот, тут блюза-нова. Блюза-нова такая получилась. Хорошо, меланхолично, вкусненько. Вот, ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас Костя Кудин, Михаил Семенов. Два чувака, я так понял. Вот, трек называется «Слон удачи». Вот, ну и сопроводил. Лет 5-6 назад стоило мне оказаться в каком-нибудь баре Костромы с гитарой, я сразу слышал «Давай слона, Костян». И вот недавно мы с моим давним другом Мишем Семеновым из группы «Декабрь» спели ее. Эта песенка и простенькая, и веселенькая, и об очень важном. Всем предлагаю не тупить и ловить слона удачи. Собственно, ну я понял, Кострома. Видимо, все-таки это Кострома. Костя Кудин, Михаил Семенов, «Слон удачи». Поехали, ставим, слушаем. Давайте. А вы комментируйте, не стесняйтесь, дабы музыкантам же интересно, как зашла песня, не зашла. Поехали.

Итак, другие подруги, 21:54:54, такое вот красивое системное время на моих зеленых системных. Дашка вот пишет: на слона не рассчитываю, хотя бы муху удачи поймать в следующем году. Дашка, нет, ну да ты не права. Надо рассчитывать на стадо слонов, не надо на муху рассчитывать. Понимаешь, вот есть такая поговорка: Бог слушает наши планы и улыбается. Слушает наши планы и улыбается, да? Слушает наши планы и улыбается.

учиться. Вот, поэтому не надо, не надо на муху рассчитывать. Так, Андрюха пишет, за хобот может каждый, попробуйте за другое. Зачем, Андрюха, вот объясни, зачем за другое ловить слона? Вот, если бы ты был слоном, ну вот представь себе, ты такой суровый челябинский слон в бейсболке, стоишь, понимаешь, посреди Челябинска, только что над тобой пролетел, понимаешь, метеорит, вот, ты даже ухом не повел, и тут вдруг кто-то подбегает снизу и хватает тебя за другое. Вот, как ты отреагируешь? Как ты отреагируешь? Так, что там? Скорее всего, это цензурная радиоверсия, оригинал другой. Слушай, я думаю, нет. Я думаю, это прям первая, единственная и конечная версия, потому что, ну, другое туда просто не просится. Другие слова туда и не вяжутся особо просто, даже ни по рифму, ни по смыслу. Вот, поэтому я думаю, это вот мы услышали прям как раз ту версию, которая была задумана. Все остальное твои домыслы. Твои домыслы. Вот, смотря как схватит. Ну, смотря кто схватит, надо говорить всегда. А ты прям как? Ну, все с вами ясно, сударь. Ладно. Ладно. Поехали дальше. Далее у нас группа «Пустяки». Так, сейчас я слона удалю, чтобы он мне тут не мозолил удачу. Так, вот, группа «Пустяки», трек называется «Эверест». Очередной непростой год подходит к концу, да такой, про который не скажешь, все это пустяки. Как бы то ни было, мы все равно хотим завершить его на позитивной ноте, то есть новой песней. «Эверест» быстро стал одной из наших любимых песен. Теперь дело за вами. Кто знает, может быть, как раз у нас родился хит. Впрочем, даже есть нет, не страшно. Главное, что мы получили большое удовольствие от записи. Надеемся, что вы это почувствуете. Вот, «Пустяки», «Эверест» ставим, слушаем, поехали.

Итак, друзья, 22.01 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже. Вот, ну так хорошо начали, ребята. Прям я сейчас сидел, я по большей степени молчал. Обычно что-то тарахчу. Что-то. А сейчас я прям сидел, молчал, слушал, потому что я до конца так и не понял сам себя. То ли мне понравилось, то ли мне не понравилось. Честно, вот прям врать не хочу никаким этим. Потому что очень классный музон. То есть такие ходовочки классные. Басуля прям работает хорошо. Синхронно с гитарешечкой, с барабаном. То есть, ну прям, музон прям очень классный. Вот, но когда начался вот этот полуречитатив, мне кажется, на такой классный музон надо что-то распевное. Я вот прям кайфанул на припевах. На припевах прям кайфанул. Вот, а куплеты, конечно... Нет, текст я, конечно же, не слушаю, потому что, ну, я их никогда не слушаю, у меня мозг автоматически их не слушает. Я не знаю, про что песня, вот, но я сейчас не про смысл говорю, а вот именно вот как это называется, сама композиция, да, сама аранжировка. Вот, мне кажется, надо было прям понежнее как-то спеть, потому что, ну, такой музон, он прям просит хорошего такого тягучего вокала. Вот, так, Андрюха пишет, зачетно. И все. И все. Вот, Вадик пишет, с музыкой все нормально, но песни не очень. Вот, Вадим, у меня такая же вот осталась какая-то... Я серьезно, я вот сидел, я не мог понять, то ли она мне нравится, то ли она мне... Мне очень понравилась прям музыкальная часть, прям очень хорошо. Вот, я бы не сказал, что это что-то новое, что-то свежее, такого много, да, но сыграно классно. Вот, интересно. Ну вот, вокальная партия, мне кажется, прям вот она, ну опять же, это вкусовщина, да, это я так считаю, это мне так хотелось услышать. А, ну, другим-то людям, может, и нравится даже, да, поэтому, ну, чё я лезу. Вот, ну, как бы своё-то мнение я могу сказать, поэтому я сказал. Вот, так вот на четвёрочку, наверное, на троечку с плюсом, потому что, ну, музон классный очень, а вот, ну, что-то вот вокальная часть меня не вштырила, честно. Не обижайтесь, ребят, вот я не для того, чтобы обидеть, просто вот рассказываю, как есть первое свое ощущение. Вот, ладно. Что там у нас дальше? Далее у нас Илюха. Наш Илюха, наш дорогой друг из Красногорска. Группа «Свободный полет». «Я еду» называется трек. Это первый сингл группы «Свободный полет» с готовящегося к выходу альбома «Улыбнись». Вот, Илюха наконец-то закончил с фиточками, я так понял. Я так понял, с фитками он закончил, и теперь у него готовится к выходу альбом «Улыбнись». Это прям несказанно радует. Вот, наконец-то мы прям послушаем чистое творчество «Свободного полета». А итак, Красногорск, «Свободный полет», «Я еду» называется трек. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 22.09 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Так, у нас по ходу стрим сейчас оборвется. B-студия пишется, соединение потеряно. Подключаемся заново. Вот, ну, те, кто слушают радио, как бы у них ничего не пропало. Те, кто слушают радио, те в онлайне висят. А те, кто не слушает радио, те меня на стриме потеряли. Вот, так, ладно, будем ждать, пока напишут, что стрим восстановился. Напишите мне, что стрим восстановился, если он восстановился у вас уже. Потому что был обрыв. Потому что АБС-ка хочет обновиться, а обновиться она не может, потому что у меня винда не десятка. А десятку я не хочу ни в коей мере. Ни в коей мере. Вот, зависло что-то, трансляция, пишет Дашка. Да, Андрюха, он прерывался. У меня ОБС-ка написала. Прям вылетел такой пузырек, что соединение со стримом потеряно. Вот, потом он раз и, собственно, должен был вернуться. Он должен... Ну, ты-то слушаешь радио, поэтому у тебя он не прерывался. Вот, а те, кто стрим смотрит, у тех, видимо, подзавис он. Вот я жду, когда мне в стриме напишут, что отвис. Что он отвис, потому что хотел я Дашке... Вот, все пишет, подключился. Хотел я ей рассказать. Так, вот, смотрите, Дашка пишет, у Ильи что не фраза, то хоть татуировку набивай на лбу. Песня прекрасная, посыл замечательный, тепленько стал на душе. Я тебе по поводу татуировки на лбу хотел рассказать. Ты знаешь, у меня дочь моя, будучи... Слушай, я уже не помню, в каком классе. Мне кажется, в классе, наверное, в пятом, в шестом, в седьмом, где-то так вот, на середине школьной жизни. Вот, сделала, что она написала себе зеленкой на лбу слово «дура». Дома написала себе зеленкой «дура». Вот, а смыть не смогла. И пошла в школу. Дура дурой. Вот, ну, повеселила всех, по крайней мере. Так, у Андрюхи стрим не оборвался. Слушай, ну я не знаю, вот АБС написал, что оборвался, Дашка написала, что обрыв был. Вот, но те, кто слушает радио, у тех все было хорошо. Это именно видеострим обрывался. Я не знаю, АБС-ка чудит. Ничего другого я пока не нашел, чем можно стримить. Вот, обновить я его пытался, он обновляться не хочет, потому что у меня винда не десятая, а он пишет дальше, я обновляюсь только на десятку. Вот, зачем она написала, Андрюх, а кто ж знает-то? Кто ж знает-то, зачем? Но ревела она, понимаешь, я приезжаю домой с работы, ребенок плачет, лоб мочалкой трет, а оно... не стирается, понимаешь? Но она молодец, она героически на следующий день, другая бы забила, нет, это пошла в школу. Пошла в школу и радовала всех, понимаешь? Радовала всех своим интеллектом. Вот. Так что по поводу татуировки на лбу не надо, не советую. Вот, ладно, друзья, завтра у нас будет синий эфир. Договорились мы с Дашкой, что она порвет, понимаешь, новогодними песнями. Но, видно, не насобирали, потому что никто не сдавал ничего новогоднего. Но, тем не менее, сегодня программа получилась такая душевная, хорошая. Ребят, грузите свои треки на неформатку. Вот многих из вас я прям запущу в ротацию, пусть крутятся. Вот, завтра у нас будет синий эфир, завтра у нас будет последний миксер года. Вот, завтра, я еще не выбирал, ребят, честно, я треков еще не выбирал, но я видел, что на сайте появились новогодние треки. Вот, что насобираю, возьму из новых, что не насобираю, добью прошлогодними. Вот, тем не менее, завтра нормально так это по-человечески прибухнем, послушаем новогодних песняк и будем дальше настраивать мандариновое настроение. Вот, сегодня хотел я завершить оленем. Вот, но решил, что оленя мы будем слушать завтра. А сегодня, раз у нас такой лампово-блюзовый получился эфир, давайте мы сегодня завершим
группой The Victory Band. Это слишком стар. Песня называется «Витос, тебе приветище, всей твоей семье здоровья». Вот, и пусть у вас дома все будет хорошо. Ну и, собственно, после этой песни радиослушатели меня потеряют на стриме, я еще повисю, маленечко еще стопочку пропустим. Все, радиослушатели, пока, услышимся завтра на стриме, я еще висю. Еще висю пока, поехали.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Это надо было пойти воровать в перчатках с обрезанными пальцами. Конечно, нашли. Конечно, посадили. На полгода, правда. Да и украл-то немного. Детство бедное, одна кровать на шестерых детей, отсутствие водопровода, плохенькая одежда. Ну, типичная же звезда рок-н-ролла. Школу бросил в 15, работал посыльным, помощником водопроводчика, на автозаводе, где трудилась его мама, резал овец на мясобойне. Развлекался, пока не додумался запеть. И в 69-м году, посмотрев киношку «Черный шаббат», а точнее... Количество народу, которое валило на этот фильм, музычина понял, что петь надо тяжело и громко. Параноид!

Ну что ж, Оззи Осборн родился 3 декабря 1948 года в английском городе Бирмингем. Старая добрая Англия родила такое! С первого альбома Black Sabbath случилось странное. Кто-то перепутал верх и низ обложки, и появился перевернутый крест. Вообще, сатанисты. Продажи резко подскочили. Ангел, спустившийся с небес, Шэрон Арден, его будущая жена, вытащила его из беспробудного пьянства и наркоты, вернула его на сцену, в элиту рока, так сказать. Мама, going home.

Америкосы взяли кровь у Оззи на исследование ДНК, и обнаружилось, что Оззи Осборн является потомком неандертальцев. А также музыкант причастен к династии Романовых. Он, понимаешь, дальний родственник Николая II. Знаешь, он мог бы быть спокойно нашим царем, понимаешь? Чтобы произвести положительное впечатление на владельцев лейбла CBS, с которыми Оззи планировал подписать контракт, Шерон, его жена, придумала план. Она предложила мужу прийти на встречу с тремя белоснежными голубями и выпустить их на публике. Но Оззи на глазах у всех откусил голову одной из птиц. Короче, улетели только две птички. Присутствующие охренели, и контракт был подписан. Oh yeah!

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

Уходи. И снова рядом нет никого. Уходи.

Уходи. Уходи. Не можешь остаться, лучше уйди. Уходи. Уходи.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, другие подруги, здравствуйте. Что-то у меня отбивка не сработала. У меня что-то сегодня вообще все как-то сглючило. Как-то все сглючило, и все не по-людски, не по-человечески, ё-моё. Ну-ка, давайте вот так.

Вот, теперь все на месте. Итак, друзья, сегодня у нас чётный вторник. И это значит, что мы проведем его сегодняшний вечер с компанией «Бомба Питер», она же «Балт Мьюзик». Вот, здравствуй, Настя, здравствуй, Антон спрашивает, как спина? Настюх, слушай, пока хорошо, но я не мазался, честно говорю, я, вот ты мне эти таблеточки скинула, мазюкалки, я посмотрел, поохал, подумал, какая Настя молодец, вот, спасибо ей большое, и, конечно, забыл про это, ну, как бы, почему забыл, потому что, ну, спину отпустило, видно, ночь переспал, как в этот, в сказках говорят, утро вечера мудренее, да, ночь переночевал, и вроде как все прошло. Вот, но как только заболит, я, конечно же, зайду в личные сообщения и найду, где там ты мне кидал рецептик. Вот. Все равно тебе

Большое спасибо, конечно же. Ладно, итак, сегодня мы проведем вечер с компанией Bulb Music, она же Бомба Питер. Кинула мне Дашка 8 очередных треков. Я их не слушал. Не слушал практически, ну как, 50 на 50. 50% знаю, кто будет. Ну, в смысле, музыкантов знаю. Половина новенькие. Не знаю, кто будут, поэтому даже мне интересно. Вот, итак, давайте начнем, собственно говоря. Че резину-то тянуть? Вот, первая у нас Жанна К. Жанна К. Не знаю, у нас есть Игорь К. Кстати, недавно вспоминал его. Мне тут дружбан кинул, наш тульский музыкант. Кинул мне в личку какое-то музло, типа «на, Зухер, послушай». А я же ненавижу музыкантов. И я ему в ответ кинул музло Игоря К. Есть у него такие пара хороших песен, которыми я периодически делюсь с друзьями. Вот, «Холодной водки пузырь» и «Пришел, выпил, упал и...» Ах, нельзя материться. «Звездец». Вот, «Пришел, выпил, упал, звездец». Так, ладно. А так у нас Жанна К. Есть Игорь К, теперь у нас есть и Жанна К. «Черная лошадь» называется песня, и в сопроводиловке написано следующее. Так, сейчас я мотну немного бэк, а то он у нас перестанет играть раньше, чем я перестану говорить. Так, в декабре 23-го года отправила в работу несколько песен, и они начинают возвращаться ко мне, одетые в интересные аранжировки моих любимых музыкантов. Новый песенный год начинаю в марте, так тому и быть, с новой песней. Слушайте, как здорово, мне бы так, раз, отправил несколько песен, и пусть бы они потом возвращались. Ладно. Жанна К. «Черная лошадь». Дислокация, к сожалению, не указана. Не знаю, откуда человек. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, друзья, конечно же, комментируйте. Комментируйте все в чатах и везде, где только можете.

Итак, дорогие подруги, приветствую вас всех, 21.07 на моих зеленых системных, смотрите, сколько до вас летит сигнал, с вами диджей Зухер, сегодня у нас четный вторник, и сегодня мы вечер проведем с компанией Balt Music, ленинградское музыкальное издательство, раньше оно называлось «Бомба Питер», вот, а теперь Balt Music. Вот, Антоха пишет, звук так задуман, или у звукаря очень прямые руки. А в целом неплохо. Слушай, знаешь, как я когда начал слушать, было такое ощущение, да, что там что-то криво все. Вот, но потом, когда уже как бы все, песня разогналась, все как-то встало на свои места. Все как-то. И очень меня прям порадовал саксофон. Прям очень живая дудочка получилась. Прям звук такой ласкающий. Я такого сакса, ну, можно сказать, наверное, даже еще не слышал. Вот честно скажу, наверное, я еще даже не слышал в записи такого клевого саксофона. Прям очень хорошо снят, очень хорошо записан. Я подозреваю, что он живой, как бы, ну а как иначе? Ну, очень здорово. Вот, было бы интересно послушать от музыканта, от Жанны К., если она нас сейчас слушает, конечно же. Жанна, напиши нам, пожалуйста, куда-нибудь в чат или в стрим. Или в YouTube стрим, или во ВКонтакт стрим, вот, или в чат у нас на неформатке, на страничке прослушивания, прямо в самом низу есть чатик, туда можно писать. Вот, по поводу саксофона, очень меня порадовал, живой ли он, не живой, и как его писали, как его так удачно, клево записали, мне прям интересно. Вот, ладно, поехали дальше. Так, сразу нажмем Delete, чтобы мне не путаться. Так. Далее у нас Метаноия. Метаноия. Вот, эти ребята у нас уже были. Эти ребята у нас уже были, но я хоть убей, не помню, что они играют. Вот, давайте буду читать сопроводиловку. Поэзия не любит суеты, а положенная на музыку тем более должна сохранять силу слова даже в паузах. Новый альбом Дмитрия Панова записывался не быстро, я бы сказал, в духе великих перфекционистов прогрессивного рока Pink Floyd и же с ними, не один год, и в основном написан, задуман был еще до февраля 22 года. Время словно остановилось и замерло, как замерзла душа от происходящего вокруг. Понадобится немало времени, чтобы ее разморозить и оживить. Новый альбом, вышедший спустя 2 года, весной беспросветного 24 года, несет тепло, возможно, способное растопить эту печаль или хотя бы ее успокоить. Послушаем финальный трек из альбома «Тишина». Ну, что-то прям очень уныло. Очень унылая сопроводиловка. Как бы, почему же она беспросветная весна у нас 24-го года? Метаноя, есть кто-то тут из вас в чате? Давайте-ка просветите меня. Итак, ставим, слушаем. Метаноя, «Будто ангел» называется трек. Поехали.

Итак, другие подруги, только что у нас отзвучала «Метаноя». «Метаноя», «Будто ангел» называется трек. Вот, мне понравилась задумка очень. Единственное, что, наверное, все-таки, я вот за эфиром сказал, ну, кто стрим смотрит, те слышали, я бы, наверное, с вокализами немножечко по-другому бы поработал, потому что в целом такая ровная, нежная композиция получилась. Вот, Антоха вот пишет, как по мне, так уныло. Слушай, ну, как бы тут и слышно, что это не дискотека, да, как бы. Нет, все здорово в музыкальном плане, но вот с вокализами я бы, конечно, потому что больно резковато как-то прям все это звучит. Девчонки, конечно, старались, но я бы, наверное, попросил бы их спеть как-то это не так отрывисто, что ли, как-то понежнее все-таки. Вот, ну, оно просится там прям понежнее. Вот, а так, да, интересно. Послушал сюда, я даже молчал. Обычно я тарахчу что-нибудь, когда слушаю, а тут прям я молчал, слушал, сидел в наушниках. Здорово. Вот, ладно. Что-то сегодня у нас вообще 1,5 коллеги в чате. Вот, и я еще одна коллега. Ну, нам втроем тут весело. Едем дальше. Далее у нас группа «Навстречу солнцу». Ну, вот этих я знаю, ребята. Они из «Орла». Вот, Светка вокалистка. И у них новая песня «Роботов война» называется. Глобальная композиция, рассказывающая нам о том, как развитие искусственного интеллекта может привести к роботизации сознания. И если это не остановить, мир неизбежно придет к катастрофе. О, Светланка, ты нашла, о чем беспокоиться, честное слово. Вот, тут у нас ядерная война на пороге. Она тут, понимаешь, за борьбу искусственных интеллектов переживает. Ладно, «Навстречу солнцу», город Орел, «Роботов война» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте обязательно.

Итак, привет, друзья! 21:21 на моих зеленых системных. Очень красивое системное время. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вон Ринка пишет: я почти сплю, очень рано вставать. Тут так ложись, спи, что ты тут мучаешь, глаза таращишь. Так, Антох пишет: такое ощущение, что это черновая версия песни, а так вполне в рамках жанра постапокалипсиса. Вот, пришла поздороваться и спать. Ну давай, иди ложись, спи. Давай Ульянке привет, Эдисону привет. Всем привет, вали, спи, не мучай организм. Я сегодня, честно, тоже поспать завалился. Я встал как положено, рано, позавтракал. Вот, думаю, надо ехать на работу. Жену проводил, ручкой помахал, лег и уснул. Вот, и как бы работа вся накрылась медным тазом. Вот, Дениска наш воронежский друг нарисовался, говорит: я пришел вам рассказать, что не полторы коллеги, что больше коллег слушает. Вот, по прошлой песне, говорит, ты мои мысли озвучил, я бы дэнский вокал там тоже по-другому выстроил. Вот, что там такое? Вот, Антоха вот написал, что черновая версия. Ты знаешь, Антох, я вот сколько помню, много лет же уже группе «Навстречу солнцу», они раньше размещались на неформатке постоянно, я их постоянно ругал за, как это называется, за, ну вот за звук, все время их я ругал, и они перестали выкладывать. Вместо того, чтобы как-то подойти к вопросу и решить что-то со звуком, потому что, ну, как бы это не одно мое мнение, да, в принципе, все же это слышат. Вот сейчас опять Антоха обратил внимание. Ну, они просто перестали на неформатку треки выгружать, и, видишь, попадают к нам теперь через бомбу Питера. Ну, Питер ближе Тулы, поэтому ладно. Вот. Такое у них интересное построение звука. Ну, она так видит, видимо. Я не знаю, уже много лет так они звучат, и ничего не меняется, как бы. Ну, значит, им нравится так. Ну, пускай. Так, ладно. Поехали дальше. Далее у нас группа Горком. Горком, я насколько помню, это Одесса. Это Одесса, это Володя. Это второй проект. Второй проект Володи, который, как это называется, голос группы «Режим». Вот. Так, сейчас я посмотрю, что там. А, ну вот же есть сопроводиловка. Давайте я буду сразу ее читать. Сейчас я мотну назад. Вот так вот. Бэк. Так, аллегорическая лирика, замешанная на красивой мелодике, эпичной аранжировке. Это песня «Однажды». Новый сингл и первый трек будущего альбома международного проекта «Горком», созданного лидером легендарной одесской рок-группы «Режим» в 2016 году. До сего дня треки «Горкома» издавались бонусами в выпускаемых альбомах «Режима». Песня «Однажды», как и последующие за ней треки, войдет в альбом непосредственно проекта «Горком». Вот. «Горком», короче, обрел свое лицо. Вот, Володь, ну, поздравляю. Когда второй проект начинает жить своей жизнью, это, ну, на самом деле замечательно. На самом деле замечательно. Итак, ставим, слушаем «Горком». Трек называется «Однажды», город Одесса. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 21, 28, 31 моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот, народ потихонечку подтягивается. Вот, Витек наш, пермяк, приехал, приплыл. Антох Котелин нарисовался. Алиска, привет, привет всем, ребята. Вот, что мы тут за эфиром обсуждали? Обсуждали, я тут хвалился девайсом. Говорю, тюнер себе из Китая приобрел отдельный. Вот, теперь косичку надо, чтобы питалово раздать. Вот, так, что там, Антох пишет, мне зашло, была бы голосовалка, я бы проголосовал за эту песню. Слушай, ну, Вовка, он, да, он хорошо делает, интересно. Вот, и Горком, и Режим, мне оба его проекта нравятся. Собственно, ну, он знает, что дальше делать. Володька, будешь слушать, когда запись, когда у тебя там интернет будет и доступ? Доступ к российским сайтам. Грызи. Грызи на неформатку. Заберем в ротацию песнягу. Вот, пусть люди слухают. Вот, а дальше, да. Да, Витек, дальше ваши. Нестеров, Бондаренко. Вот, пермяки, ребята. И что у них тут написано? Новый сингл неоромантиков Нестерова и Бондаренко. Ответная история современной Золушки. Я так подозреваю, какая именно современная Золушка? Это где фея крестная, нигер, транс? Транснигер. Вот. Как всегда, проект NNB с помощью необычного сочетания электронных космических звуков, живых инструментов и интересного вокала вводит слушателя за 4 минуты то ли в состояние транса, то ли в дикую ностальгию. И хотя в детстве мы все читали разные книги, взрослые проблемы похожи, особенно если касаться сферы чувственной. Уязвимость в таких вопросах только способствует порождению быстрого отклика на музыкальную новинку. А когда удается пробудить сердце, это ли не чудо? Вот, ну, давайте послушаем. Давайте, я всегда говорю, Нестеров, Бондаренко для меня, они прям вот всегда сугубо противоположны. Мне их треки или очень нравятся, или очень не нравятся. Вот, у меня почему-то нет ничего среднего. Как-то прям вот они у меня всегда или сильно в плюс, или сильно в минус. Ну, лично мне, лично для моего, как этого, вкуса, да. Вот, давайте ставим, слушаем. Итак, Нестеров, Бондаренко, из детских книг называется трек «Пермяки», ребята. Поехали. Поехали.

Итак, дорогие подруги, 21:35:40 на моих зеленых. Смотрите, сколько до вас. Так, у нас Игорек Савосин нарисовался. Привет тебе, Игорян. Вот, Лёх, своя компания, привет, привет тебе, дорогой, в чат пишет. Так, я тут за эфиром пытал Витька. Говорю, а выступают ли ребята живьем? Мне все интересно, какой у них сет металлический, да, ну, набор инструментов, потому что я их периодически слушаю, там такие интересные звуки выскакивают. И мне всегда интересно, на чем они их накручивают. Вот, здорово, мужик! Медведь Иванович нарисовался. Привет, привет, дорогой. Вот, сегодня у нас бомба Питер. Завтра у нас будет битва. Вот, Илюха, привет. Здравствуй. А ты сегодня у нас что? Сегодня мы тебя слушаем, да? Что-то я проглядел. Или ты просто на огонек зашел. Вот, но в любом случае, здравствуй. Вот, и мне вот Витек рассказывает, что по сути студийный проект. Иногда ребята живьем выступают в Перми, но диджей и вокал, все. То есть, ну, собственно, они с минусами просто играют. Потому что мне иной раз интересно, чем там Нестеров и Бондаренко запиливают некоторые звуки. Потому что прям там есть такие вещи интересные. Вот, просто зашел. Ну и отлично, отлично, что зашел. Потому что нет ничего лучше, чем друзья, которые заходят в гости. Просто так. Ну, раз у вас больше ничего нету, да? Вам что, сгущенное молоко или мед? И того, и другого, и можно без хлеба. Вот, ну, что могу сказать? Вот эта песня мне зашла. Вот эта песня мне зашла от Нестера с Бондаренко. Вот, Илюха пишет, Бондаренко к нам на фест едет 21 апреля. Во, Илюха, вот и погляди, что... Ну, они, наверное, скорее всего, с минусами приедут. Скорее всего, с минусами будут. Потому что, ну, я так подозреваю, там сет у них такой по железу достаточно сложный. И на фесты с такими сетами ездить сложно, потому что очень много железа, вот, и его надо будет выстроить, и все это ради того, чтобы на фестивале сыграть там 5-6 песен. Вот, это, конечно, неразумная трата времени. Так, выслали клавиши. А, вот, смотрите, Илюха пишет, едет 21 апреля, уже выслали клавиши и вертушка. Слушай, ну, как бы я тогда прям даже завидую, кто будет у вас на фесте 21 апреля. Потому что, наверное, это будет интересный сет. Ну, я бы, конечно, бы такое дело живьем послушал бы. Ну, значит, просто мне не повезло. Вот, но я так подозреваю, Илюх, все равно будет что-то у них будет с минусами, потому что такой объем электроники, который у них в музыку напихан, вот, у них, скорее всего, будет или минус с клавишами, или грувбокс будет, потому что, ну, вот это все вот тащить с собой очень сложно. Потому что мне кажется, что все-таки у них там синты живые. Синты у них там живые, вот, ну, по крайней мере, в записях. Вот то, что я слушаю, периодически они появляются у нас в программе. И там такие вещи интересные, аналоговые, прям вот то, что вот на этих вот... Как они называются? На соплях, на крутилках. Вот все как положено. Вот, ладно. Поехали дальше. Далее у нас ГМГ. Трек называется «Зачем?» И читаю сопроводиловку. В конце прошлого века неоромантики незаметно влились в бурные потоки постмодернизма, на мой взгляд, сильно потеряв при этом в искренности. Очень немногие из них сохранили оригинальность и актуальность до наших дней. Среди них, пожалуй, только один Виктор Робертович Цой актуален как никогда, чьи песни даже в эти мрачные времена умудряются, сохраняя индивидуальность и актуальность, нравятся всем. Проект ГМГ явно продолжает эту традицию. Новый альбом нижегородского музыканта-одиночки Михаила Суслова собрал под своей обложкой дюжину музыкальных экзерсисов, представляющих собой новое веяние в искусстве, названное метамодернизмом.
Здесь каждый трек решен в индивидуальной парадигме. Ни одна аранжировка не повторяется дважды, как и набор инструментов, что создает впечатление, что мы слушаем сборник разнообразных исполнителей. Очень сложно для прочтения сопроводиловка. Миша, пиши попроще. Диджеям сложно читать. Вот, итак, ГМГ, Нижний Новгород. Зачем называется трек? Ставим, слушаем, поехали.

Итак, дорогие подруги, 21:44:48 на моих зеленых системных. Вот. Алиска вот спрашивает, это точно не кино? Но говорит, неплохо. Я тут слушал сейчас и услышал в проигрыше, мне прям показалось, что там идет из последнего героя партия. Прям вот хоть убей. Прям я ее слышу и все. Прям вот только не хватало басовой партии. Вот. Так, разок, кто это? Разок, кто это? Алис, я не понял, про что? Про какой-то разок? Про какой-то разок я не понял. Так, что это у нас Михаил, это ГМГ, это Нижний Новгород. Вот, и я тут за эфиром говорил, ну, повторю, что кто понимает, о чем это, кто понимает, зачем это, кто понимает, для чего это, тем такое слушать интересно. Вот, всех остальных это почему-то раздражает. Вот, и поэтому Михаил перестал выгружать треки на неформатку, хотя раньше грузил регулярно. ГМГ. Вот. Ну ладно. В любом случае, Михаила поздравляю с выходом альбома. Вот. И, ну, кому понравилось, те заходите к нему в профиль. Найдете, послушайте еще. Там у него много, на самом деле, материала и много интересного. Так, ладно, поехали дальше. Далее у нас кто? Далее у нас «Тайная доктрина». Читаю сопроводиловку. Кому как, а мне кажется, что давненько не было новостей от проекта «Тайная доктрина». И, возможно, слушатели наших песен уже перестали надеяться, что у нас выйдет что-нибудь новенькое. А нет, проект пока еще не канул в лету, кипело. Работа над новым альбомом, который вот-вот появится в мутных водах интернета. А пока он не вышел, очень хотим порадовать всех. Ой, господи, кто нас слушает? Бодрым, сказал Зухер, зевнув. Весенним синглом под названием «Половодье. Смерть зимы», к которому присовокуплена не менее бодрая песня «Утром на заре». Вот, Максим, здорово! Здравствуй, друг! Так, что там? Обе композиции были придуманы вместе с остальными песнями нового альбома, но концептуально совсем к нему не подходят и изначально задумывались как бонус-треки. Однако по весне, ведь сейчас как раз весна, появилось желание отделить весеннюю радостную песенку от серьезного, почти мрачного альбома и выдать ее в виде самостоятельного произведения. Вот, собственно, ставим, слушаем «Тайная доктрина», «Утром на заре». К сожалению, не указана дислокация, откуда ребята. Поэтому ставим, слушаем, ну а вы комментируйте, как вам на сердце песня ляжет.

Итак, другие подруги, 21:51:51. Вот такое красивое системное время. Алиска пишет, прям школьные годы вспомнились. Витос пишет, водки захотелось. Послушал, и водки захотелось. Ну, на самом деле, честно, я сейчас за эфиром говорил, такое ощущение, что я просто на репу к кому-то зашел на репетицию. Вот, все живет своей жизнью. Ритм-секция своей жизнью живет, клавиши своей жизнью. Клавиши не в ноты, вокал не в ноты, все куда попало. Вот, и я, знаете, что вспомнил? У нас, ну, периодически, ну, сейчас-то я уже все подкаблучник, совсем дома сижу. А раньше, когда я был человек свободный, периодически где-то там пересекался с какими-то музыкантами. Нет-нет, да у кого-то и забухаешь там, знаешь, дома. Вот, и вот мне сейчас эта песня напомнила те моменты, когда ты сидишь у кого-то там, бухаешь. А они тебе включают вот эту свою музыку, записанную с пульта, то есть в ужасном качестве, и они с этого так кайфуют и говорят, вот же, смотри. Вот, и я понимаю, что этот контент, он душевный, но он для тех, кто вот вокруг этих музыкантов, да, для их друзей, для их родственников. Вот, ну, понятно, что это не для большой аудитории. Вот, и... Я всегда как-то с трепетом к этому отношусь. Говорю, ребят, какого хрена? Ну, какого хрена? Вот, ну, слушайте дома с друзьями. Зачем это все пихать куда-то дальше? Если уж пихаете дальше, ну, доводите до ума тогда песни. Потому что, ну... Ну, неправильно это все. Я понимаю, что душа поет. Я прекрасно понимаю. Ничего вообще против не имею. Но, ну, это другая история совсем. Вот, ладно. Так, Антоха пишет. Такое ощущение, что вокал и музон звучат отдельно. Ну и песня как-то не особо веселая. Макса вот вокал впечатлил. Особенно эффекты. Пермики пишут. Мудрено. Однако мудрено, ну, вот, собственно, как-то так. Ладно, поехали дальше. Далее у нас группа «Новая Австралия», причем буква «В» у них «Ви». Вот, «Химера любви» называется трек, и написано следующее. «Новая Австралия» – франко-русский коллектив, в 19-м году отметивший свое 30-летие. В 19-м году отметивший 30 лет. А что не написать, что сейчас им 35 лет? Это ж круто, круче звучит. 35-летие в 24-м году. Вот, за годы творческой деятельности, поисков и экспериментов коллектив пришел... Так, сейчас я мотну бэк назад чуть-чуть. Вот. Пришел к лаунжевому балладному звучанию, разбавленному латиной и электроникой. Второй вокал, нежный и радостный, принадлежит актрисе молодежного театра на Фонтанке Наталье Паллин. Ее проникновенный голос рассекает звуковой ландшафт альбома и уравновешивает бархатно-небрежную манеру Кирилла Терра. Вот, собственно, ставим, слушаем. Я так понял, Наталья Паллин, Кирилл Терра, «Новая Австралия», «Химера любви» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Ну, я так, судя по описанию, я так понимаю, это что у нас там, Франция и Питер. Франция и Питер, поехали.

Итак, дорогие подруги, 21:59:34 на моих зеленых системных, только что отзвучала «Новая Австралия». Если честно, сидел, ждал всю песню, когда же уже Наталья запоет у нас из театра на Фонтанке, так и не дождался. Зачем ее вставили в сопроводиловку, непонятно. Вот, но тем не менее, смотрите, что нам народ написал. Вот, Витёк сразу пошел за водкой. И таки накатил. Вот, Антоха пишет, не зашло смесь бульдога с носорогом, причем слепленная как попало. Вот, я тут сидел, я одел наушники специально послушать. Достаточно, так как они это назвали, лаунж. Ну, я в принципе, услышал, чего я услышал? Я услышал импровизационный трек. Вот, чувак сидел, импровизировал. Спорное такое сведение достаточно, потому что, ну, вокал прям как сбоку прилепан, как этот вот раствор на кирпич кладешь, да, вот есть кирпич, основная музыка, достаточно неплохая, классная музыка, вот, и прям тяп-ляп приляпан вокал, он вообще не в миксе лежит, вот, плюс за счет того, что он выпирает, слышно все вот эти нюансы, когда голосовые связки не справляются, мне кажется, с таким качеством вокала его все-таки надо поглубже ронять в микс. Вот. И, ну, что уж тут, ну, в 21 веке живем, где-то, может, и подтюнит, да, чуть-чуть бы. И было бы, наверное, хорошо. Вот, по большому счету, ну, от мое мнение, музыка 5 с плюсом. Вот, вокал троечка такая средненькая. Вот, а в целом прям... Три с минусом. Вот в целом получилась картинка не то, не сё. И длинновато, конечно, потому что сколько там получается. Сейчас я скажу. Где оно? 3:39. Вот смотрите, в принципе, да, наверное, даже по стандартам не так уж и длинно, но кажется, что она прям вот вечная какая-то песня. Я прям честно ждал, когда она закончится. Вот. Вот такие вот ощущения. Ни в коем случае не хочу обидеть, ребят, но мне кажется, надо что-то там подумать с этим треком. Или сделать радиоверсию какую-нибудь кастрированную. Вот. Потом слышно же, что там музыкант старается. Вот. А все задавлено вокалом, который прет выше всего. Вот. И вся красота музыки осталась где-то там, на днище. Вот, и мне кажется, что если хочется показать мастерство, то надо его выдавить чуть-чуть снизу, да, и пусть его будет слышно все-таки. Вот. Ну, опять же, это мое мнение, вы можете согласиться, можете не согласиться. Да, как бы я что подумал, то сказал. Вот, это прям свежее вам, как это, мнение. Непредвзятое. Абсолютно. Я не против вас, не за вас. Я радуюсь, когда музыканты занимаются музыкой. Вот, ну и, собственно, все. Все, на сегодня у нас все. Все треки мы отслушали.

все треки мы отслушали. Уважаемые радиослушатели, сейчас я включу вам песенку «Природа Че». «Природа Че». Это у нас с прошлой битвы. Я просто, ну, что нашел по-быстрому. Вот, после этой песни на радио включится ли другой диджей, или автодиджей, тихо не будет. А на стриме я еще повисю. Собственно, с радиослушателями я прощаюсь до завтра. Завтра у нас будет большая битва фестиваля Revolution. Вот, поэтому не пропускайте. Завтра прям ваши голоса всем будут нужны. Поэтому завтра обязательно будьте здесь. Вот. А сегодня я говорю вам до свидания. На стриме я еще повисю, конечно же. Конечно же, еще повисю.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Пиория, штат Иллинойс, Мат Двейн, нью-метал. Жесть жестокая. А кто не видел их живьем, посмотрите клипец. Парни из глубины иллинойских заводов. А чё? Чад Грей работал на заводе, получал свои 40 тысяч баксов в год. Так он бросил работу, размалевал рожу и стал вокалистом крутейшей нью-металлистической группы США. Сами музыканты группы считают, что они играют математический металл. Как-то Мэтт Макдонах пошутил, что при написании музыки они использовали греческие счеты. Короче, надо слушать. Мат Двейн, Happy...

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нефа.

0: такая жизнь.
1: Резиденты неформатного клуба.
2: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.
3: И

0: Участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

друзья, порог ожидания запределен. Еще не время. Ружье пережило сотни уток, волков, оленей. Оно знает себе цену. Порасту в криминальной хронике слишком мелко.

Время летит стремительно. Сегодня ты в топе, завтра в завистниках. И если в первой главе появился ты, то в первой главе нужно выстрелить.

Ружье все видит, слышит и знает, чей палец ружья курок ласкает. Ружью не важно, оно между тем, и кто в зале скучает.

0: помнишь те глаза, которые горели в отражении зеркал? Их никакими не закрыть заборами, им словно силу кто-то дал. Ты помнишь чудные мгновения, которые остались навсегда? Незабываемые впечатления, когда ответил кто-то «да». Ты помнишь легкость небывалую, и как ты искренне мечтал лететь по небу в зорьку алую, как будто крылья кто-то дал. Ты помнишь робкое признание, объятья, первый поцелуй, и то волнение от молчания. Внутри гори, все дуй, не дуй. А помнишь, звезды с неба падали, мы подставляли им ладонь и думали, а вдруг, а мало ли, они несут нам свой огонь. А помнишь травы под дубравами и капли утренней росы, в которых мы как будто плавали или скрывались от грозы. А те прикосновения нежные и трепетания в груди, и ночи белые, как снежные, и как мосты для нас свели. Давай оставим все по-прежнему и будем помнить каждый миг. Пусть наши чувства безмятежные сожгут на небе светлый лик.
1: Где бы ты ни был и в любое время суток, твоя любимая музыка всегда с тобой. Неформатное радио.

долго глядел артефактом в глаза, энергию брав через край. Теперь ты ответишь любому из нас, где спрятан потерянный рай. Как брызги холодной осенней воды твой взгляд.

наступит вновь день, отражающий сон. Свет снова польется в глаза. Растает туман, зазеркалье уйдет, а в сердце ударит краса. В предчувствии новых утрат и побед к тебе обращаюсь я вновь. Идти ли вперед, повернуть ли назад, когда я почувствую?

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма. Затянуть он готов.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: «Подмосковные вечера» песню знаете? Ну а кто ее впервые спел? Так вот, после окончания школы он вообще не думал становиться певцом и актером. Он выбирал, кем стать, геологом, астрономом или врачом. А в итоге спел обо всех. И почти обо всем. Владимир Константинович Трошин его зовут. Слушаем песню про космос. «На пыльных тропинках далеких планет».

0: Деды.
1: Родился Владимир в городе Михайловске Свердловской области 15 мая 1926 года. Он был 10-м из 11 детей в семье. В 35-м году переехали в Свердловск. Геологи, астрономы, врачи – это, конечно, хорошо. Но драм-кружок в Доме культуры «Уралмаша» – это интереснее. Интерес перешел в прогресс. В 42-м году он поступил в Свердловске в театральное училище. В составе театральных бригад выступал в военных госпиталях Свердловска. Читал стихи и пел. Работал культмассовиком. В 43-м году в Свердловске проходил набор в школу-студию МХАТ. И из 280 претендентов выбрали всего четверых. Среди них был и Трошин. Из 1947 года по 1988 Владимир Константинович служил в МХАТе, сыграв более 80 ролей. Вот такая история. А сейчас, ну, наверное, самая известная песня. «Зеленое море тайги».
2: Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть, в дальний путь.

летчик над тайгою точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет, выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ.

Мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько часов.

Я почему-то думаю, что весь русский рок вышел вот из таких душевных песен с простенькой музычкой и офигенными глубокими словами, падающими прямо куда-то в душу. Простота и одновременно человеческое добро – это одно из основных понятий русской и российской культуры. До последних дней Владимир Константинович выступал. Последний выход на сцену был 19 января 2008 года, посвященный 65-летию прорыва ленинградской блокады. Концерт проходил в Михайловском театре Санкт-Петербурга. Причем Трошин уехал на него из больницы. Врачи категорически были против. На том концерте он исполнил «Сережку с Малой Бронной» и «Подмосковные вечера». Зал руку плескал стоя. После концерта он вернулся в больницу фактически умирать. Где и скончался? Лейкемия. Сердце остановилось 25 февраля 2008 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

ветров и стужи, петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нами покочуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом

0: «Золотая коллекция информатного радио».
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

Печаль, печаль, закричи, раскачай, встречай, встречай, чередой величай. Скучать, скучать, перечесть родичей, очей, очей, учесть честь чат ночей. А мне бы облаком издалека далеко,

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лунский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не смогу.

0: Baby.
1: Занимательные истории от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Пузырь винища от этой группы стоит 50 баксов. Концерт в Рио-де-Жанейро в 1983 году собрал 247 тысяч человек. В 96 году билеты в Tiger Stadium, вмещавшие более 44 тысяч человек, были проданы за 47 минут. Это одна из самых известных рок-групп мира. В Японии вообще образовалось целое направление Visual Kei. В общем, Kiss. Народ это, кто еще не понял. Шок-рокеры образовались в Нью-Йорке в 1973 году. Первый свой концерт они дали 30 января 1973 года. Они играли для трех чуваков, бухавших в кабаке «Попкорн-клуб» в Квинси. А 18 февраля 1974 года парни уже пели и плясали на телевидении на ABC в программе «Дик Кларкс концерт», песню, которую они там лобали, мы сейчас и заценим. Nothing to lose.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей «Неформатного», благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция «Неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

об этом еще не писали в прессе. Но я точно знаю, как путешествуют боги. Они ездят первым классом в скоростном экспрессе по ноябрьской железной дороге. Они пьют в купе свой божественный чай, умывают руки божественным мылом. Я хотел туда пробраться как-нибудь, невзначай, хоть проводником, да знать, не вышел рылом. Она проходит совсем рядом, судьбе наперерез, буквально в двух шагах от твоего порога. И если постараться, встретишь ты экспресс, а повезет, в окне увидишь гордый профиль Бога.

Слова, слова, потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

За дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой.

говорят, что влюбленность кончается рано или поздно, такое случается. Только судьба все иначе расставила странно, но мы исключение исправим.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

from one danger.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

напугать, хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водка их не споить, не сманить анашой, как гранита куски люди с рваной душой.

проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно игулка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

И других от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх и бессильно.

душой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, портняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!
2: Твоя молодая жена родила тебе сына. Как в зеркало будешь в него теперь вечно смотреть.

железной двери лязг. Цени, что отключили свет и отключили газ. Цени текущий вечно кран, разбитое стекло, что рядом рыжий таракан, с друзьями повезло.

бросьте монету. Зеленое море, если хотите вернуться опять. Если с собой немного в раздоре, надо подумать и все же бросать.

за миг до минуты, что сложится в час, прижав непослушную голову сына, только вернись.

0: Замечательно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Белла занималась тем, что продавала на рынке искусственные цветы, сделанные из целлулоида. Жутко горючий материал. Заготовленные на продажу цветы мгновенно вспыхнули, когда Джанго неловко повернул подсвечник. Буквально через несколько минут пылал весь уже табор. Ценой сильнейших ожогов им удалось вырваться из огня. Особенно пострадала его левая рука. Фактически двигались лишь два пальца, указательный и безымянный. На полгода Джанго был прикован к койке. А его музыкальная карьера оказалась вообще под угрозой. В виде его страдания брат принес гитару. И через некоторое время молодой гитарист с помощью длительных болезненных упражнений, вопреки всем ожиданиям, смог преодолеть увечья, попутно разработав собственную технику игры. А гитаристом был Джанго Рейнхардт.

Рейнхард родился 23 января 2010 года. Основатель стиля джаз-мануш или цыганский джаз. В среде джазменов его называли «Великий Джанго». Прозвище Рейнхарда «Джанго» на цыганском языке означает «я проснулся». Цыган, не знающего ни нотной грамоты, не ходившего в школу, всему научила жизнь и его талант. Гений, до конца жизни боявшийся привидений. Он не мог бороться со своей неодолимой тягой к картам и рулетке. И при этом хорошо играл во все игры от пинбола до пула. Он обожал кино, особенно голливудские гангстерские фильмы, позаимствовав из них моду на широкополые шляпы на бекрень, так, чтобы поля закрывали один глаз. У него была даже ручная обезьянка. Но, конечно, главнее всего была музыка.

Джанго начинает играть, и слушатель мгновенно оказывается в плену колдовской магии и цыганской страсти, помноженных на виртуозное владение инструментом и блестящий дар импровизации. Как-то Рейнхард сыграл для Андреа Сеговии небольшую джазовую интерлюдию. Когда Джанго закончил, Сеговия, заинтересовавшись вещью, спросил ее ноты. Джанго улыбнулся, пожал плечами и сказал: «Это была, чувак, просто импровизация». «Легенда. Это плоть на костях выдумки», — говорили о нем. Джанго Рейнхард скончался 16 мая 1953 года в возрасте 43 лет. Он сделал для гитары больше, чем кто-либо в джазе. Его стиль игры был не похож ни на один другой. Благодаря ему джаз.

0: сигареты!
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

рыжая пыль на черной броне. Я миг поколений и страсти, последний из тех, кто выжил в огне, разбив свое тело на части.

Я холод земли, небо, пламя, и тот, кто пылает у древней стены, и ветер, сжигающий знамя.

где последний бой? От костра только пепел, только треск, только ветер, от костра только призрачный зной. Но постой, не спеши уходить и останься, кем же ты был? Но ветер звал на рассвете, ветер гнал на закате, ветер выл, ветер плыл, ветер плыл.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.